И веды также имеют различные разделы этих дхарм, множество путей описывается в ведах, в Ясадева. Знаете, есть только несколько писаний, может быть, несколько процентов, может, меньше. Я думаю, меньше 1% ведических книг. Писания чистые, а препятствующие чувственному наслаждению. Их мало, их немного. И обычно они хранятся в секрете, в тайне. Кто знает почему? Писания, препятствующие чувственным наслаждениям. Против. Они отрицают их. Они говорят, это все не дхарма, это все адхарма, это все ложная религия. Если вы идете каким-то путем чувственных наслаждений, эгоистических желаний, это нельзя называть чистой религией. Об этом говорит Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита, Чайтанья Чаритамрита, ну, некоторые панишады. Веданта Сутра тоже к этому относится. Но все остальные 99% с лишним вед, они как раз дают рекомендации, как удовлетворять свои чувства. Хотите долголетия? Вот делайте так. Здоровье? Вот вам аюрведа. Хотите знаний? Вот, пожалуйста. Хотите хорошую жену? Счастье, богатство? Тоже есть рекомендации. Хотите на райскую планету попасть отсюда? Рай? Да, есть путь. Путь различных жертвоприношений. Это яджурведа в основном описывается. Яджур значит ягья. Собственно, одна веда существует, ягья, яджурведа. Потому что путь к любой цели через ягью. Ведь мы тоже хотим достичь высшей цели путем санкиртана ягьи. Воспевание святых имен векали – это ягья. Почему? Потому что она способствует контролю чувств. Ягья означает не для меня, для тебя это все делаю. Яги. Для Бога, для высших сил, для высшего разума. Или для блага всего общества, скажем, альтруизм. Это тоже определенная яги. Яги означает, я это кому-то отдаю бескорыстно. И когда я служу себе, это не называется яги. Вот этот путь служения своим чувствам, называется путь чувственных наслаждений, он и является причиной страданий в этом мире. Поэтому Вьясадева записал все веды и расстроился. 99% вед записал о чувственных наслаждениях, о достичь райских планет, как улучшить свое материальное существование, долголетие, физическую силу, спиритические ситхи, все описал необходимое. И был сильно глубоко расстроен. Он предвидел, поскольку видел будущее, что люди будут использовать все ведические правила и предписания для чувственных наслаждений. Их не будут интересовать знания. Брахман, они не будут спрашивать, что такое брахман. Хотя Веданта Сутра начинается с чего? Атхата Брахма Джиджесу. Спрашивая брахмане. Но это Веданта Сутра. До нее практически сейчас ни один человек не может дойти, изучая веды. Ее даже понять невозможно, что, о чем говорит там Вьясадева. Брахман невозможно понять теоретически. Итак, поэтому он записал еще несколько произведений по наставлению своего учителя Нарада Муни. Это Шримад Бхагаватам в основном. Прокомментировал Веданта Сутру Шримад Бхагаватам. О его призвании, его назначении препятствовать чувственным наслаждениям, кайтава дхарме, отрицает любую дхарму, кроме чистого преданного служения Богу, то есть любви.

любое явление или то, что мы считаем ценным, и при этом эту ценность мы не связываем с божественным началом, это иллюзия. Пример из сферы нашей семейной жизни, который очень такой конкретный и простой. Например, вся проблема воспитания детей начинается тогда... Дети – это же самая большая ценность, которая у нас есть, так? То есть мы действительно их очень ценим, мы их любим. И что это означает? Как происходит вот эта подмена? Самая большая ценность, которая у меня есть, это мои дети. Если я их не вижу как часть божественного творения, если я их не вижу как частицы Бога, которые даны мне, чтобы я о них заботился, воспитывал, я не вижу их так, а я их рассматриваю в иллюзии как свою собственность, как я их буду воспитывать? Это будет подмена. То есть я буду их избивать, либо я буду баловать или так далее. То есть не обязательно это будет проявляться как агрессия. Но я не буду видеть, что у этой личности, эта личность изначальная, она создана Богом, у нее есть какое-то предназначение, должен им помочь развиваться. Это моя собственность. Иначе говоря, любая ценность, которую мы здесь видим, или вот этот пианино, это очень дорогая вещь, антикварная. Она стоит 30 тысяч долларов, допустим. Я считаю, что это моя собственность. Это не так, пожалуйста, не переживайте. Может быть, кто-то вдохновится. Купить друг друга. Не знаю, ограбить, да? Но смысл в том, что если я считаю это моей собственностью, это моя собственность, но она мне не принадлежит. Интересно, да? Она принадлежит ему. Но я здесь хранитель этого богатства. Это его богатство. Сейчас оно на меня написано. Оно меня переживет, да. Я его с собой не заберу. И понятие богатства или ценности – это коллективное понятие. То есть, если я умираю, да, допустим, это остается моим детям. То есть, я с собой ничего нести не могу. И богатство принадлежат всему моему роду, моей семье. И все богатые люди, вы не увидите ни одного богатого человека, который сам по себе богатый. Это всегда какие-то род, какой-то клан, какая-то корпорация, еще что-то. То есть сам по себе, вот, ну я как могу быть богатым? Понимаете, да, о чем идет речь? Теперь как вот эта иллюзия возникает? Иначе говоря, здесь утверждается, и вот в этой логике утверждается, что если вот эти ценнейшие понятия, такие как любовь, как право, как учитель, как господин, если все эти вещи не согласованы с изначальным принципом, если мы их не рассматриваем вот именно с божественной точки зрения, и эти же понятия, то тогда это становится иллюзией. То есть подмена происходит тогда, когда мы не видим вот эту изначальную связь всего, что мы ценим в этом мире, с тем, откуда это все исходит. Поэтому вот в этом трактате Высший Панишат есть такая тоже хорошая мантра, там говорится, что есть полное целое, Бог – это полное целое, абсолют. Из него исходит такое же множество полных частей, полных и отдельных сами по себе. То есть мы сами полные тоже, да? У нас есть какая-то внутренняя полнота. Этот мир полон, который из него изошел. И все, этот город полон, здесь он действует сам по себе. Это как вот механизм. То есть часовщик может часы сделать, да? Это полный отдельный механизм. Но он не может сделать так, чтобы часы порождали другие часы. Но Бог может. Он создал меня, я создал своих детей. То есть я как бы сотворец. Это полное целое. Оно создает множество других подобных себе полных частей. И там говорится, но при этом человек должен понимать, откуда все это исходит и кому это все принадлежит. И брать только то, что ему необходимо, хорошо понимая, кому все это принадлежит. И иллюзия возникает тогда, когда мы считаем, что вот это вот пианино – моя собственность. И все, то есть я не вижу, откуда оно пришло. То есть я узурпирую власть, я играю вот эту подмененную, скажем,

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками.

напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Человеческое тело не для этого предназначено, мои хорошие. Не для того, чтобы все хорошо было. Это жизнь страсти. Все хорошо было означает «было». Потому что в страсти хорошо не будет. Это длительный анализ. Я могу все лекции вам этому посвятить, чтобы разбить вашу эту концепцию. Но вы должны просто на слово мне поверить. Если вы не интересуетесь собой как душой, не интересуетесь молитвой, не интересуетесь служением другим, не интересуетесь работой над собой, не интересуетесь аскезами, встань пораньше, не пытайтесь понять, что надо кушать, а что нельзя. Если у вас нет этой идеи в жизни, то тогда счастья не будет точно. Почему? Потому что когда человек находится в страсти, у него психика, его психика имеет такую особенность. Он не открывает себя полностью никому. Только в глубоком открытии своего сердца другим возможна любовь. Когда люди находятся в страсти, они только играют в счастье. Потому что они зажаты своим страхом перед этим миром. Они хотят счастья в этом мире, но так как они себя душой не понимают, поэтому они зажаты. Они чувствуют себя телом, психическим телом. Люди в невежестве чувствуют себя грубым телом. Нужны грубые наслаждения. Еда, секс, сон, грубые. Люди в страсти хотят тонких наслаждений. Театр, там, кино. Ну, то есть они хотят тоже наслаждений, но психических уже. Не физических, а психических. А люди в благости не хотят наслаждений. Они хотят служить этому миру. Они хотят развиваться. Они хотят понять себя глубже. Люди в страсти, они вроде бы внешне живут хорошо, некоторые из них. Они улыбаются друг другу, они общаются хорошо, у них все нормально, как они говорят. Но понимаете, они не знают одной проблемы, что есть карма, которая приходит время, и людям становится плохо просто по судьбе. Или кто-то заболел, или обанкротился, или выгнали с работы, или не дают нормально жить там соседи, еще кто-то. Что-то произойдет. И когда у человека в страсти происходит вот эта штука у одного из семьи, второй рядом с ним жить уже не может. Потому что его концепция счастливой жизни разрушена. Ну как можно с больным человеком счастливо жить? Как можно с банкротом счастливо жить? С импотентом как можно счастливо жить? Как можно счастливо жить с тем, кто тебе не дает то счастье, которого ты хотел? Человек мучается, которого в какое-то время и уходит просто, и все. Он не может. Тем более, что человек в страсти, у него сама жизнь не предусмотрена для того, чтобы жить вместе долго. Потому что жить вместе долго возможно, если счастье идет изнутри. Ну, то есть надо что-то отдавать. Когда человеку плохо, близкому, ты должен что-то отдавать, а чтобы что-то отдавать, надо, чтобы у тебя откуда-то приходило. То есть люди в благости, они берут счастье из духовного и отдают близким. Люди в страсти из себя счастье отдают друг другу, из себя. Они верят в то, что у нас все будет хорошо. Когда из себя нечего отдавать, тогда они страдают вместе, сколько могут, а потом расходятся. Если вы не интересуетесь духовностью, если вы по утрам не молитесь, не соблюдаете режим дня, если вы не думаете о том, как правильно питаться, если вы выпиваете под праздником, чуть-чуть подкуриваете, и у вас все нормально, хорошая работа, хорошая зарплата, если у вас хорошая, нормальная семья, знайте, что вам не стоит планировать жить долго друг с другом. Это невозможно. Потому что жизнь страсти при первой серьезной трудности разрушает отношения полностью. Близкий человек не может мучиться ради другого близкого человека, если он не в благости находится. У людей в страсти сердца каменные. Они не приспособлены для того, чтобы быть рядом с тем, кто страдает.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: Сегодня сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Некоторые девушки, да, безумие, они из-за того, что они незрелыми начинают отношения с мужчинами, не имея зрелости и наполненности, у них их накрывает паранойя. Им кажется, что они предают маму. И они рушат свои семьи этой паранойей. Как?

Они вроде замуж выходят, а потом мечутся между мамой и мужем. То есть они мечутся, они куда-то ездят к маме, потом маму пускают туда, потому что маме одиноко, они им заказывают отдельный набор ключей. Мама приходит, проверяет, там, чего там у них цветочки полить надо, где еще там в шкафах нового, что купили. В общем, просто рушит семью. И в итоге, когда муж хочет, чтобы семья, особенно в начале, на этапе молодоженства, семья, она очень уязвима. И супруги должны максимум времени делать две вещи. Быть вместе друг с другом, без вмешательства никого. Ну, это естественно, это понятно. Но второе, должны четко определиться в своих ценностях, утвердить свои ценности и объяснить эти ценности всем, чтобы они не нарушили, кто бы они ни были, мамы, папы, плевать, понимаете, плевать, новая семья создана. Если вы не можете принять новые ценности семьи, больше в нее не лезьте, все, не ходите в нее просто. Зачем? Недаром русский говорит со своим там самоваром в Тулу. Семья разрушается тем, что вовремя супруги не смогли поставить ограничения на влияние с твоих родственников. И иногда родственники совсем не злые, просто невеста тряпка. Жена молодая тряпка, понимаете? Она такая, ой, я вышла замуж, ну как, а как же бы там мама одна? Я говорю, подождите, при чем здесь мама одна? Вам семью надо строить прочную, хорошую, вам надо с мужем общаться, утвердить свои ценности. И только тогда рожать детей, потому что как вы будете кого-то воспитывать, если вы две тряпки? Кого вы воспитаете две тряпки? Третью тряпку? Семейство Тряпкиных. Поэтому очень трудно ставить за желтую линию родителей после того, как родился ребенок и нужна их помощь срочно. Они приходят и говорят, мы помогать будем, но будем помогать по-своему. Извините, мы не знаем, как по-другому. Вы сами тут, похоже, не определились, то вы вегетарианцы, то не вегетарианцы, то вы встаете в 6, то вы встаете в 12. Непонятно, короче. Поэтому будем делать все так. Несите пеленочку, сейчас плотно запеленаю малыша, чтобы его, он в ступор вошел просто, понимаете. И спал сладко-сладко, крепко-крепко, пока не распеленают, да. Ну, что-нибудь такое безумное из каменного века, из 20-го. Споку что-нибудь такое. Не приучай к рукам. Знаете, такое шизофрения спока называется. Кстати, человек в одиночестве закончил свою жизнь в полном. Дети отвернулись от него. Привет вам от спока. Вот. Старый, одинокий старик просто немощный. Отвернулись дети. Вытрепал нервы всем со своими теориями. Совсем. То есть несчастный человек абсолютно. Поэтому по споку дочь приходит только из роддома. Ребенок плачет, ей надо покормить. Бабушки пришли и говорят, не приучай к рукам. Он родился 2 дня. Ты что, с ума сошла? Он 2 дня назад пришел, родился. Какой не приучай с рукам? Что ты мелишь? 2 больные бабушки пришли, одна говорит, не приучай к рукам, дай сюда. Положи в кроватку, он там по споку поплачет. Сейчас же надо приучать к кроватке. Ты что, будешь теперь скакать полгода к нему? Пусть лежит. Порет и замолчит. Висельник тоже успокаивается, подергается, висит спокойно. Все по споку.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь, ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите левую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. Поставьте ноги широко, поверните левую стопу влево на 90 градусов, правую стопу заверните слегка внутрь, согните левую ногу, левой рукой упритесь в голень, медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях.
0: Дыхание естественное.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Почему люди болеют в духовных местах? И в духовные места, когда люди туда приезжают, они большая часть начинает болеть. Почему они начинают болеть? Потому что тонкое тело, наше духовное тело, оно стремительно продвигается по духовному пути, в духовном месте. А грубое тело не успевает за ним. Оно не успевает просто. Потому что в духовном месте очень быстро приходит понимание смысла жизни. Вообще, смысл всего существования. В духовном месте это очень быстро. Например, почему люди ездят в Мекку или в Иерусалим? Для чего? Какая их идея? Какая цель их? Места паломничества нужны для того, чтобы человек своего рода получил разрешение войти в духовный мир. То есть места паломничества, святые места на планете, они есть в разных традициях. Это своего рода как консульство духовного мира или посольство. То есть нам, чтобы попасть в духовный мир, мы сначала приходим туда и получаем, грубо говоря, визу, разрешение. Даже если здесь мы хотим в другую страну попасть, мы просто так не попадаем. Сначала и разрешение получаем. Готовы ли мы туда приехать? Не преступник ли мы? Не должники какие-нибудь? Нет ли мы? Не в розыске ли мы? То есть сначала проверяют, а потом только пускают. Например, в Англии я слышал, что если человек не знает английский язык, его туда не пустят. Все, и даже если все остальное, все остальные моменты он как бы соблюдит, а английского не знает, не пускают туда сейчас. В духовный мир то же самое. Чтобы попасть в духовный мир, нужна квалификация. И святые места на земле, они как раз для этого и предназначены Богом, чтобы люди могли периодически туда приезжать, получать эту духовную силу, этот заряд, осознавать, что его ждет впереди в духовном мире, то есть какое благо он будет получать. То есть это там уже нужно готовиться. Потому что если человек этого не знает, выйдя из тела, он просто не будет знать, куда ему теперь идти. И когда человек не знает, куда идти, что он делает? Да он обратно идет. Но он просто не знает, куда идти. Он разворачивается обратно, потому что обратный путь он знает. Так же и здесь. Когда человек оставляет тело, если он не знает, куда идти, как там действовать без этого тела? Он просто обратно возвращается, получает другое тело. Здесь говорится, в зависимости от того, с какими гунами он соприкасался, получит тело. Когда душа попадает в этот мир, ей нужна оболочка материальная. Потому что в духовном теле здесь наслаждаться невозможно. А наша жизнь, она полностью пропитана вот этой энергией наслаждения. Энергией хары, хара, от слова «хорошо». Русское слово наше. Санскрит, он схож с русским языком, прям очень близко. И мы все хотим наслаждаться. Мы для этого и пришли сюда, в этот мир, наслаждение получить, чтобы хорошо нам было. Но в духовном теле это невозможно. Невозможно соприкоснуться. Как, например, рыба не может наслаждаться на суше. Ей вода нужна. Также душа, она не может в этом мире наслаждаться. Ей духовный мир нужен. Но чтобы она здесь насладилась, Бог дает ей тело специальное, с помощью которого можно наслаждаться. Первое, что дает Бог душе, которая попадает в материальный мир? Оболочку ложного эго. То есть нужно ложно теперь отождествиться, что я не душа. Я вот кто-то сейчас буду. Там человек, или там птица, или там зверь какой-нибудь, или дерево. То есть 8 400 000 форм жизни есть в материальном мире. И душа, она получит все их по очереди. Проживет, чтобы насладиться в каждой форме жизни. Умирать, рождаться. Такая замкнутая цепь, восьмерочка. И однажды она получит тело человека. Тело человека, говорится, это единственная форма жизни, в которой душа сможет прекратить этот цикл рождения и смерти. Потому что этот цикл бесконечный. Когда она получает тело человека, у нее появляется эта способность, потому что есть разум. Например, у животных он маленький очень разум. У комара, например, разум. Разума хватает ровно настолько, чтобы в темноте найти маленькую дырочку, найти открытое тело человека, туда всунуть свой хоботок, нежненький очень. Найти пору, с которой воздух выходит отсюда у нас. Лишь он только в пору найдет. И туда воткнет свой хоботок аккуратненько. Но только на это хватает разума у комара. То есть маленький разум. Больше у него разума нет ни на что. Он знает, что... Он не то, что знает. Он чувствует, что он что-то делает такое, от

вожделение. Это сила, которая разрушает правдивость. Наиболее ярко это проявляется в вожделении к противоположному Богу. Но в целом любой вид вожделения всегда рушит правдивость. Почему? Потому что когда, допустим, у человека возникает сильное желание что-то обрести, что-то себе притянуть, это и есть вожделение. Но такой человек способен отказаться от идеи правдивости для того, чтобы получить то, что ему хочется. Понятно? То есть, когда нам чего-то сильно хочется, мы готовы отказаться от каких-то, может быть, даже таких возвышенных понятий. Ну, например, как задвинуть их в уголок. Все равно что-то не видим. Раз, два, три, получили все. Ну, теперь можно делать нам снова вид, что мы все-таки возвышенные. Понятно? А именно с точки зрения противоположного пола, то ложь входит немедленно. То есть, ну, представьте, допустим, муж с женой живут, и муж, например, полюбил, сложно сказать, да? Скорее, вожделеть начал какой-то другой женщине. Он что, придет к своей жене и скажет, ты знаешь, я там шуры муж? Она скажет, я рада за тебя. Поэтому неизбежно ему придется что делать? Обманывать? А так как женщины, они же все чувствуют. У нее сразу беспокоится сердце. Она говорит, я там никого нет, а нет. Он уже что делает? Ужо. Где правдивость? Ее нет. Понятно? То есть вожделение в любом варианте, когда сердце приходит, оно заставляет нас лгать. И когда мы начинаем лгать, мы теряем подход к правдивости. Хорошо? И дальше что происходит с человеком? У него пропадает видение своих недостатков. Кто лжет, он теряет способность видеть свои недостатки. Потому что невозможно лгать другим и при этом оставаться правдивым по отношению к себе. Если уж ложь есть, она везде действует. Поэтому человек раньше был правдивым, видел свои недостатки. Когда только начал лгать, он не стал их видеть. Все. На следующем этапе что будет дальше? Дальше у него пропадает интуиция. У него собственная интуиция пропадает. А так как жена потеряла к нему уважение из-за того, что он, во-первых, ерундой занимается, да, а с другой стороны, еще и лжет. Жена теряет уважение к такому человеку. Она перестает быть его интуицией тоже. То есть человек теряет возможность предугадывания будущего своего и будущего окружающих людей. Вот. И дальше на следующем этапе что возникает? На следующем этапе человек полностью дезориентированным становится. То есть он уже вообще не понимает, куда есть смысл двигаться, куда нет. То есть он скатывается уже куда? Он скатывается назад к какой жизни? К неразумной жизни, основанной просто на желании. Хочу это делать, хочу это делать. И при этом он себя постоянно оправдывает, что я на самом деле вот такой возвышенный, поэтому я делать могу. Или там, вот я вот этого хочу, потому что на самом деле это моя трансцендентная природа так проявляется. Оправдать себя с помощью ведического знания можно просто на раз. Все можно объявить трансцендентностью. Все свои пороки объявить какими-то возвышенными вещами, это называется сахаджи. Когда любая глупость, которая приходит в голову, облегается, знаете, такой красивый фрактурный орнамент. Но она от этого разумнее не становится. Глупость – это есть глупость.

У Бога есть различные виды оружия, такие как чакра или время. Знаете, существуют различные виды оружия, в том числе меч. И эта тантра, она заключается в том, что человек, занимающийся такой тантрой, он устанавливает связь с оружием Бога с помощью определенных мантр, определенных обрядов. И потом эта мантра, оружие Бога, она может защищать этого человека от всех проблем. И такой человек может использовать различные виды оружия, такие как сударшина, вот эта чакра, которая может уничтожать все, что хочешь. Такой атрибут Бога, как раковина, которая уничтожает всяких духов, привидений сразу. То есть, в принципе, с Богом никто не может соперничать. Поэтому это самая сильная тантра. Был такой один человек в Джаганатхапуре. Эта тантра ему передалась от своего отца. И его отец умер и оставил за собой огромное здание такое. И пришло правительство Орисы для того, чтобы забрать это здание, так как он не оставил документа, что передает по наследству своему сыну это здание. Документов не было, пришла полиция и сказала: «Выходите отсюда, мы забираем государство, теперь это все государству принадлежит». И он сказал: «На самом деле это мое наследство, это здание я не отдам». И тогда они пригласили вооруженных людей для того, чтобы его оттуда как-то выкурить. Индусы, они обладают такой, страстью. Они, как огонь, они могут разгневаться очень быстро. И когда они разгневают, у них такой фанатизм начинается, они могут все, что угодно сделать. И они начали в него стрелять. И пули отскакивали от него и летели обратно в этих нападающих. После этого никто к ним больше не приставал. Эта история где-то 200 лет тому назад была. Свидетелей было много. Это такой интересный случай.

абсолютную истину познать невозможно. Как может маленькая, ограниченная, крошечная частица сознания познать абсолютную истину? Никак. Она может познать тот факт, что она не знает ничего в этом мире. И факт того, что она признает это, уже означает, что она чего-то знает. Потому что как

и довольствоваться тем уровнем, который мы уже достигли. Духовный учитель – это тот, кто призывает нас не останавливаться на достигнутом. Тот, кто дает нам импульс и силы продолжать свои поиски. Потому что, к сожалению, у человека не хватает духовных сил. Каждый человек знает, мне нужно найти Бога, я должен найти Бога. Я должен найти Бога. Но у большинства людей не хватает для этого духовных сил, чтобы продолжать эти поиски и не останавливаться на достигнутом. Если вы хотите знать мой совет о том, как найти духовного учителя, то вот он, самый лучший совет, который я могу дать. Найдите человека, который будет постоянно учить вас учиться, который будет постоянно подгонять вас и говорить, что еще не все, еще вы не дошли до конца пути, еще далеко до того, чтобы дойти. А другой критерий, который существует для выбора духовного учителя. Духовный учитель – это тот, кого мы должны слушаться. И вы приводите цитату из «Науки самосознания», изначально она исходит из Гиты. А я должен слушаться духовного учителя. Но для того, чтобы слушаться, я должен его слушать. Чтобы начать его слушаться или делать то, что он говорит, я должен быть привязан к тому, что он говорит. То есть я должен любить его слушать. Это другой очевидный критерий, по которому мы можем выбирать духовного учителя.

Объясните, пожалуйста, довериться Богу – это как? Это означает успокоиться. Вспоминаю пример, как один послушник пришел к настоятелю. Я читал об этом. И настоятель и спросил его: «Батюшка, отец, как же мне вот, когда же я достигну совершенства? Когда же я познаю душу?» Настоятель говорит ему: «А ты сначала угомонись». «А как это угомониться?» он спросил. «Ну вот сейчас зима, холодно, да, холодно в монастыре. Ты наверняка лето ждешь». «Точно». «А летом, наверное, скучаешь по осени, комаров нет». «О, да». «А осень, наверное, снова думаешь, вот зима, скоро снег будет белый». «Ну точно, угомонись. Успокойся, доверься, все происходит без тебя лучше гораздо. Вообще не вмешивайся в эти вещи. Угомонись, успокойся, доверься Богу. Не конфликтуйте ни с кем, доверьтесь Богу. Не враждуйте, доверьтесь Богу. Не думайте, как завтра жить, деньги кончаются, доверьтесь Богу. Исполняйте свой долг, но не беспокойтесь сильно. Доверяйте высшему разуму. Все, что он делает, все к лучшему. На самом деле. Даже когда мы проходим испытания суровые. Это тоже к лучшему. Потому что без этого мы не обретем настоящих ценностей. В легкой жизни практически это невозможно. Жизнь не будет легкой. Данная невозможность сейчас легкой. Но так пусть это будет с пользой. С пользой. Если мы доверимся Богу, мы с пользой все это используем. Примем. А если не доверимся, будем плакать. Будем протестовать. Очень трудно согласиться со своей судьбой, бывает, знаете. Но если мы доверимся Богу, будет легче. Ведь Он же друг всех живых существ. Сухридам Сарва Бутанам, друг всех живых существ. Ему все принадлежит, никого не забудет. Он первый, кто наслаждается. Бросайте пищу в желудок, и все будет хорошо. Каждый день что-то для него делайте бескорыстно. Хотя бы цветок предложите, плод или воду. Так написано, видите? Но с любовью делайте это. Это могущественная практика. Потому что если он будет доволен, ваша жизнь автоматически устроится. Не нужно просить, где деньги, где пища. Разве кто-то из животных просит у него? Все и так получаю. Автоматически. Если вы будете служить Богу, хоть что-то делать для него бескорыстно, забудьте обо всех этих просьбах. Все уже есть. Нам уже все выделено на эту жизнь. Достаточно. Называется довериться. Успокоиться, угомониться надо. Зима? Хорошо. Будет лето, не знаю, это он отвечает за это. То есть у меня может и не быть следующее лето, верно же? Мы, конечно, уверены, что лето будет, но буду ли я следующим летом, я не знаю. Я доверяюсь ему, это уже в его руках. Я не управляю. Врачи этим тоже не управляют, знаете. Не так, что от инфаркта миокарда кто-то умирает. Не от инфаркта умирают, все время приходит. А так, что другие, у кого нет инфаркта, не умирают. Не умирают из чего-то другого, каждый. Приходит, уходит, приходит, уходит. Место это временное. Не печальтесь. Солнце заходит, снова зайдет. Не печальтесь. Доверьтесь. Все. Все уже устроено. Давно, задолго до того, как мы поняли что-то. И все устроено для нас с вами. Для кого-то еще. Особенно для тех, кто начинает служить Богу. Особенно важно, что для них уже все готово. Дорога вымощена уже. По этой дороге можете бежать с закрытыми глазами. Вишнанатха Чакравартита Такура говорит: можете глаза закрыть, если вы искренне, и бежать. И вы даже не споткнетесь по этой дороге.

0: гармонии с собой мы продолжаем учиться быть на наших интернет-волнах Видорадио. Рада приветствовать вас, дорогие слушатели. Мы вновь сегодня продолжаем знакомиться со своей природой, с природой наших близких, так как мы разбираем мифы о мужественности и пытаемся понять, кто же такой настоящий мужчина согласно принципам Вед и современным реалиям. Помогает нам в этом разобраться Арсений Сидоренко, педагог и психолог, который с радостью ответит на ваши вопросы. Их вы можете оставлять на нашем сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях, в Телеграме, ВКонтакте и Одноклассниках, в группах с одноименным названием vedaradio.fm. Ну, а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Арсений.
1: Доброе утро, Анна. Доброе утро, дорогие слушатели.
0: Спасибо большое, что вы вновь сегодня с нами. Я уже сбилась со счета, какой же миф сегодня мы разбираем, но это так интересно и познавательно. И как мы поступим? Начнем ли мы с вопросов с прошлого эфира, как и всегда?
1: Если есть, то я буду рад ответить на них.
0: Чудесно. Вот интересный вопрос у нас остался с прошлого эфира. Моей жене не дается готовка, просто не ее. Я люблю ее не за это. И, может быть, можно нанять повара домой. Просто не знаю, как предложить это, чтобы ее не обидеть.
1: Благодарю. Замечательный вопрос. Ну, конечно же, лучше было пообщаться бы вместе, выяснить причину. Допустим, что я установил такие вещи, когда женщине не хочется или не получается готовить, их как-то обижал. Женщину можно проэксплуатировать этому вопросу двумя способами. Первый способ – это какое-то обесценивание в детстве. То есть ей говорили, ну куда ты, как ты готовишь, как вообще. Ужасно все, ты никогда не можешь, ты бездарная в этом вопросе. И все, у женщины очень глубокая травма. Женщины, они никогда не забывают про боль и обиды, это может храниться. Она будет это всю жизнь хранить, всю эту боль. Как бабушка в детстве презрительно посмотрела, когда она переварила картошку. Как мама ухмыльнулась, когда все ее попытки приготовить что-то вкусное закончились с неудачей. Или еще хуже, когда там, не знаю, ее еду вытянули в унитаз или в мусорку. Для нее это очень большая травма, и это очень сложно в себя поверить. Знаете, как в спорте есть такой принцип, что есть такой снаряд бревно, там оно очень тоненькое. Если ты один раз шлёпнешься с него, такой страх страшный, что человек потом не может вернуться на нормально соревновательный уровень. Это первая причина. Вторая причина, ее могли просто через силу заставлять, когда она не хотела, когда она не могла. Может, она была отличницей в школе, занималась в кустах, ее еще сверху подгружали готовкой. И у нее просто сил не оставалось на все это. Поэтому, может быть, из этого причины. Но стоит ли нанимать повара? Возможно, и стоит. Потому что, к сожалению, сейчас ситуация, я прям буквально в эфире или два об этом рассказывал, что женщины сейчас перегружены. Перегружены и большим объемом работы, и рутины. Если вы думаете, что женщине нормально каждый день готовить, нет. И женщин несколько процентов, женщины с природой повара. У меня вот есть знакомая женщина, она повар, она прям видно, как она кайфует от всего этого, она этим готова заниматься. Если у женщины такая природа, что она, это ее как бы по Господу не делает, то тогда да. Всем остальным женщинам, они готовят, скажем так, больше чувства долга из того, что необходимо для семьи, поддержание атмосферы нужной в семье. И с учетом того, что если есть дети, то если женщина может там 2-3 раза в неделю готовить, то это достаточно хороший, очень хороший вариант. Да. А это может быть и нужно именно повара. Может быть, нужный вариант рассматривать о том, чтобы повар не всегда готовил, а делал заготовку. Потому что все есть принцип сознания. Именно сознание сильнее всего передает через жарку на масле, через варку в воде. То есть, если вы съели салатик, это не так страшно, но если вы приготовили пищу, пожарили на масле или сварили в воде, и уж тем более, если это имеется цельнобобовая пища, поэтому всегда хлеб готовили. Это был готовка хлеба и зерна, это был целый ритуал на Руси, который только самые близкие женщины принимали часто. Поэтому это может быть очень хороший вариант. Это может быть и ей тяжело готовить или не получается просто от того, что у него нет сил. На самом деле готовка же это не просто взял и приготовил. Тебе нужно рецепты посмотреть, потратить на это время, попробовать. А если она просто бегает и не успевает ничего, ну, поэтому возможно такая приготовка. И третий нюанс, который может быть, что, возможно, и вы своей какой-то обратной связью где-то ее немножко надломили. То есть женщине нужно очень, как нужно правильно давать обратную связь, когда женщина даже не вкусно приготовилась. Нужно в первую очередь поблагодарить за усилия, потому что это реально сложно, она старалась. И потом сказать, как вы хотели бы, чтобы вам были. То есть я хотел бы в следующий раз, чтобы картошка была более присоленная и менее пожаренная. И тогда женщина понимает, что ее любят, что ее ценят. И что просто нужно по-другому делать. Если же есть какое-то пренебрежение, вот то, что ты научил так делать. Или просто вот такое, знаете, на лице такое недовольное лицо. Женщина все это считывает, и она опять чувствует боль. И, скорее всего, если повторяли с ней, если так же поступали, у нее вообще отпадает любое желание. И деликатно, когда у женщины хорошее настроение, может быть, предложить на какие-то курсы отправить какому-то повару. Но в первую очередь должен сказать то, что вам вы цените ее очень круто, и вам нравится то, что она для вас старается. Женщина должна чувствовать из того, что ее все равно принимают такой, какая она есть, что ее любят, и то, что как бы, ей просто хотят предложить для этого какой-то вариант. Здесь именно для женщин очень важный эмоциональный посыл. Вы делаете это с любовью или с каким-то осуждением, будет решением. Если хотя бы чуть-чуть это есть, и это на самом деле сейчас большая проблема для многих женщин готовка. Потому что в школе учись, на кружки ходи, некогда готовить. В университет иди, учись, опять некогда готовить. На работу пришла 8 часов, там, надо красоту навести, порядок делать, опять не готов, понятно. Поэтому объективно женщинам сейчас очень тяжело научиться качественно готовить. Потому что, скажем так, этого нет, этого предмета в школе. То есть девочки учат химию, биологию, физику, историю даже и так далее. Вот. А предмет просто как приготовить тесто, как пожарить, я не знаю, котлеты, сварить картошку. Нет такого предмета, и это очень печально, что женщины ходят в семью неподготовленными. Но опять же, просто поймите, что это ваша карма, значит, это вам так положено. Она просто воплощает вашу карму. Наверное, так ответил на вопрос.
0: Благодарю вас за чуткий ответ. Очень действительно важно разобраться в причине некоторых трудностей и гармонично помочь близкому человеку из них выйти. Вот еще следующий вопрос тоже у нас есть. Я долго... Так, сейчас. Моя супруга несчастлива в моем городе. У меня есть здесь свой бизнес, несколько магазинов. Когда мы поженились, она была рада быть...

дом хороший, возможно, за которым надо ухаживать. То есть и много вещей, которые вы покупаете. То есть у вас не одна рубашка, не одни штаны. То есть у жены очень большое хозяйство, за которым ей нужно ухаживать. И прям опять же вот советую позапрошлый прослушать, я это все подробно объясняю, что женщина объективно сейчас не может справляться сама с бытом. Даже без рождения ребенка это может быть трудно. Если дом... Если просто ученые подсчитали, что дом 200 квадратов, вообще женщина не может с ним управиться без помощи чьей-то, без помощи экскурсии. Вот. Это причем по самым таким низким и примитивным стандартам, что она практически не готовит. То если у вашей жены ребенок, на ней готовка, то она просто физически не может это вывести. И женщины, они поскольку... Это не мужчина. Мужчина же честно говорит то, что да ну пошло оно все лесом, не хочу я так жить, я не буду так делать. То женщина не может так. Она не может бросить ребенка, потому что ну, это ее кровиночка. Она не может бросить мужа, потому что она его действительно любит. Она не может бросить свои обязанности. И тогда она испытывает вот эту эмоцию, ну, печаль, скажем так, постоянную, что как бы ей грустно. И она будет искать какие-то варианты быть более счастливой, скажем так. Она будет что-то пытаться менять, что-то, чтобы через эти перемены ей стало легче. Но причина заключается в том, что ей просто нужно отдохнуть. Прям, знаете, может быть, и повара нужно нанять, может быть, ей нужна какая-то гувернантка, услуга, которая будет помогать. Потому что быт реально душит, быт реально портит отношения, то есть... Когда, ну, то есть это прям могила отношений, потому что женщина не успевает, вот, и ей будет очень, наверное, тяжело, поэтому она и своей красотой тоже не может заниматься, скорее всего, поэтому, а поскольку она сама не может быть красивой, она может искать красоту вовне, в новом, в другом городе. То есть я же подозреваю, что она как бы не из вашего города предлагает какую-нибудь такую маленькую деревеньку уехать, какой-то побольше к себе. Ну, образно говоря, если вы живете, я не знаю, где-нибудь в Ижевске, да, она хочет там в Москву поехать или в Сочи, чтобы это просто увидеть, чтобы компенсировать все это. Поэтому просто, если у вас есть деньги сейчас, это можно решить. Да, это, конечно же, очень сложно найти хорошего. Ну, если повара еще можно найти, то личную прислугу, которая будет лично заниматься бытом, помогать качественно, потому что у меня есть опыт, мы с женой выслали помощницу по быту, помогла помыть так, что потом жена неделю за ней домывала. И мало того, еще той женщине хватило наглости еще мозг выносить. И во время работы выносила мозг моей жене. И после работы еще доказывала, что это моей жене показалось, что не вымыто. Но вы должны взять на себя эту ответственность, очень такие жесткие рамки выставить, прислуги понимать, что как бы она на территории вашей жены, и все, что жена, ваша жена скажет, это закон для них. Вот, понятно, что тут жестоким тоже нельзя быть. И, конечно же, надо хорошо платить людям, потому что людям тяжело переламывать себя. Потому что у них одни стандарты, у вас другие стандарты будут. Поэтому просто разбудите жену, сделайте ей выходной, скажем так, не знаю. Заберите ребенка с собой куда-нибудь. Ее отправьте там на сутки, на две в спа-салон, организуйте ей отпуск, допустим, в отель отвезите ее, ей не надо готовиться, убирать, это будет постоянно горничная за этим, этим все делать. То есть женщину нужно прям реально взять и разгрузить. Это одна часть. Вторая часть, которую мы сейчас очень серьезно пришли, это про то, что сейчас в Тарьюбу жилье не строится для женщин. У нас жилье строится, скажем так, для людей, которые не понимают различия между мужчинами и женщинами. Ведические дома не очень сильно отличались от современных домов. В чем была их особенность? Что в доме было разделение на мужскую и на женскую половину. Сейчас мне некоторые мужчины говорят, что если ты хочешь построить дом для своей жены, построй обязательно так, чтобы у жены был свой туалет и своя ванна, чтобы ты вообще не заходил, потому что тебе кажется, ой, там не снул мелочи, для женщины это травма. Плюнул не так в раковину, у женщины испортилось настроение, что-то еще не так сделал, что-то положил не так и так далее. То есть в идеале, конечно, желательно, чтобы был дом, и там были две половины, мужская и женская. Мужская, может быть, половина попроще и поменьше, то есть там кто-то мужику надо. Там кровать нужна, шкаф. Вот, если он работает из дома, какой-то кабинетик небольшой и все. Ну и твоя какая-то, может быть, гостиная, хотя гостиная общая может быть женой.

0: должна быть женская половина, где будет ее спальня, где будет ее кухня, и где будет ее вход в дом, чтобы ты, не дай Боже, не так правильно ботинки не поставил или не намусорил ей. И таким образом, вы не представляете, сколько вы себе нервов и сил сэкономите. Да, и вы приходите на женскую половину, как гость, и строго по ее правилам. Это очень замечательный вариант будет. Даже относится и раздельный сон мужчины и женщины. Никто не говорит, что они не могут там сексом заниматься, или просто не могут прийти пообниматься, или женщина ночью не может прийти к мужу поспать с ним вместе, или муж не может прийти к женщине. Но должна быть просто своя базовая территория, что если что, женщина может одна выспаться, ей так удобно будет. Не знаю, кто это придумал практику, что муж и жена должны в одной спальне спать. Может быть, это первый месяц брака очень весело и интересно. Потому что хочется насытиться чувством, там красивая жена, потому что ждать ей хочется. Но потом, извините, что там, у нее там сопли идут, там она пукнуть может, мужик может пукнуть. У него он может храпеть, или она может храпеть. Ну, может случиться так, что до брака вы храпели, вы не храпели, а после брака вы начнете храпеть. Проблемы со здоровьем, или просто вес набрали от того, что ваша жена хорошо кормит. Любые могут быть причины. Поэтому должно быть разделение. И в идеале хотя бы попытаться в доме какое-то разделение сделать, то есть как бы то есть территория, на которую мужчине вообще лучше не заходить без приглашения женщины. Это кажется очень странным, непонятным, но на самом деле это очень личные границы хорошо защищает. Я помню, в детстве мне тоже очень не нравилось, когда кто-то приходил, когда я там читал книги, занимался уроками. Вот. Хотя у эго у детей гораздо меньше, они проще относятся к жизни. Но даже в детстве я это чувствовал, что должно быть личностное пространство. У женщин более тонкая, более чувствительная, более чувствительная природа. То есть если мужчина сможет поддерживать женские стандарты, он себе раздает очень много женских качеств. Вот. Он потеряет активность какую-то решить, потому что, если надо решать проблемы, ты не смотришь там за каждой мелочью, за каждой деталью. Ты в первую очередь решаешь проблемы и напираешь. То есть если вы станете, самое парадоксальное в этой ситуации, что если вы станете вот таким вот чистюлей, аккуратной, да, то женщина, разочаруется, а где же вот этот брутальный самец, за которого я выходила замуж? То есть где его решительность, почему он вопросы не решает, почему он меня не берет теперь так, как раньше, решительные напористо, или так далее, почему он вот, где вот этот крутой мужик, для которого я выходила. Поэтому вот этот нюанс с разделением частей и в идеале построить дом, где будет мужская и женская половина, мы с женой смотрели, то есть 4 комнаты, 150 квадратов легко делать из большой даже гостиной, просто если разум применять, легко вопрос решается. То есть, подводя итог, первое, это просто женщине нужно дать выходную, а второе, в идеале, построить дом или какую-то квартиру сделать. Сейчас есть квартиры, где 2 туалета есть, договориться, что вот это мой туалет, это мой туалет. Это не роскошь, это на самом деле просто проявление энергии благости и удобства, комфорта получается. Я уже молчу про просто даже про элементарную гигиену, что если кто-то болеет, то за счет общих месяцев болезнь семью распространяется. Так муж заболел, жена не болеет. Жена заболела, муж не болеет, потому что у каждого есть своя территория. А там встретиться на 2-3 часа, поговорить или покупать вместе, это гораздо меньше шанс заразиться. Такой вот ответ.
1: Благодарю вас, Арсений. Действительно, это базовые принципы, о которых мы забываем, как о многих частях важной культуры семейных отношений. И хочется еще один вопрос озвучить, перед тем, как мы перейдем к мифу, который хотели разобрать сегодня. Итак, нас спрашивают, девушка общается со мной, поддерживает беседу, но на попытки ухаживания не отвечает взаимностью и открыто заявляет, что не хочет отношений ни со мной, ни в принципе. Стоит ли продолжать ухаживать? Девушка очень достойная, и я вижу ее своей женой.
0: Да, замечательный вопрос. Так мне подмывает этот пуш, что мне нужно рассказать, то, что как бы... В общем, если же, скажу так, что если женщина реально не хочет с вами отношений, она отправляет вас в черный список, она игнорирует вас, она отмораживается, она может угрожать вам в милицию, заявление в милицию написать и так далее и тому подобное. То есть, как бы, она будет очень жестко динамить мужчину. Если же на свидание она говорит, я не готова, семейная жизнь, это не для меня, то, как бы, это может все что угодно значить. То есть, может быть, просто она хочет, скажем так, понаслаждаться вашей напористостью и решительностью. Метод очень четко и прямо говорится, что женщина получает удовольствие от того, когда и мужчина добивается, вплоть до изнасилования. То есть, как бы, ну, так вот устроено. Мужчина как понимает свою ценность и значимость? Он чего-то добивается, каких-то целей, каких-то результатов. Он там чемпион мира, он попал в сотку Forbes России или мира. Про него написали 100 раз легенды и так далее. Как женщине понять свою ценность и значимость? Женщине понимает ценность и значимость свою, потому что с ней очень хотят отношений. Когда она отказывается, когда она отбрыкивается, ее снова добиваются, она получает дикую радость от этого. И это, в принципе, очень правильный принцип. То есть у вас, на самом деле, очень хорошие, очень качественные отношения. Потому что нормальная женщина, она понимает, что помимо того, что она вот так вот просто еще наслаждается в какой-то степени, она еще правильную вещь делает, что она как бы проверяет вас, потому что брак – это же, простите, она вам всю свою жизнь отдаст. Женщины, по сути говоря, гораздо тяжелее развод принимают. А время гораздо разрушительно на нее влияет. Но мужчин тоже, кстати говоря, об этом говорил, что мужчина тоже после 25 лет начинает обратный отсчет его таймера, скажем так, его способности вести семейную жизнь. Но женщина гораздо больше от этого страдает. Поэтому она должна очень серьезно проверяться, уточнять, насколько вы серьезны, насколько вы хороши. Поэтому можете спокойно делать то, что да-да, конечно же, мы с тобой подружимся, да-да, мы с тобой кафе тебе только как подругу предлагаем. Это первая часть. Вторая часть, то, что возможно и очень вероятно, что у женщины могут быть, сейчас такое время, когда почти никого не растят нормально в семье. Меня травмировали, мой отец унижал мою маму, моя мама, скажем так, не уважала отца, скажем так, и так любовью называла его алкоголиком, что-то вот такое, помню. Хороший человек, только водка его портит, вот так вот она такие вещи говорила. Поэтому девочку можно, может быть, обижали в отношениях. У нее есть боль и какая-то страх в близости. Это потому что она привыкла к семье, то, что ей тоже боль приносили. И поэтому она, скажем так, боится всего этого, отдаляет. Как делать? Ни в коем случае не говорите ей то, что нужно и к психологу ходить, или что-то еще прорабатывать. Это мужику можно так делать. Мужику на самом деле да. Это действительно нужно. Женщине все гораздо проще, и у женщины по-другому работает механика. То есть, если она приходит на свидание, с вами общается, то есть это уже значит, что она очень серьезную внутреннюю работу проводит. И мне рассказывали историю, достаточно успешный сейчас брак. Значит, как парень с девушкой, они познакомились, она ему понравилась, он ее пригласил на свидание. И они час или полтора ходили, он ей что-то рассказывал, она молчала. Она молчала и ничего не говорила. Ну, потому что у мамы был развод, были непростые отношения, девочка все это видела, тоже не все просто было. Но мама-психолог, она, скажем так, она вытащила эту ситуацию, как это происходило. Она ему звонит и говорит, этот парень понравился маме этой девушки, будущий жених этой женщины, очень понравился маме, она увидела там качество. Она ему говорит, Евгений, все нормально, свидание отлично прошло, можешь приглашать ее еще раз. Она проводила с ней разъяснительно-объяснительную, скажем так, работу определенную, и в конце концов эта девушка вышла замуж за него, и она, в принципе, довольна браком. Ну, у вас может быть не быть такой способности. Но если вы просто приглашаете женщину на свидание, ухаживаете за ней, говорите ей комплименты, говорите то, что вы готовы взять за нее ответственность, что она вам нравится, вы постепенно наполняете сосуд ее самооценки. И потом она через какое-то время, ей будет просто нравиться с вами общаться, ей будет нравиться проводить с вами время. И в какой-то момент она привяжется к вам и поймет, что вот я хочу быть с ним. Да, у меня есть какие-то боли и страхи, но он настолько хороший, настолько в меня вложил, что я готов все это преодолевать. И поскольку она ходит с вами на свидание, она очень откровенно делится с вами своими глубокими переживаниями, потому что я не знаю, что может быть более важно для женщины, чем если она говорит, что она боится брака, вот, что у нее есть страхи. На самом деле это просто очень большое доверие вам с ее стороны, и она просто ждет, она, женщины, они скажем так, они зачастую им тяжело как-то прямо что-то говорить. Она просто, она вот как девушка не может нам прямо сказать, я просто хочу, чтобы ты постоянно мне доказывал и просто и ухаживал за мной, чтобы доказать, что ты меня любишь, по сути говоря. Так неинтересно говорить. Она вот так вот просто делится своими вещами и пассивно ждет вашей реакции. Вам нужно просто продолжать ухаживать. Через полгода-год, ну, даже где-то через год-полтора вашего общения вы должны уже принимать серьезный шаг. Вы должны прям брать и говорить, пошли в ЗАГС, оформлять наши отношения. Потому что затягивать тоже не нужно все эти вещи. Вот если через год, в принципе, если через год-полтора вам эта девушка нравится, вам интересно с ней общаться, смело берите и женитесь на ней, и все будет замечательно. Более того, я думаю, в браке, когда она окончательно успокоится, поймет, что все, вы ее не бросите, вы с ней будете рядом, вам откроются очень интересные плоды ваших ухаживаний, она проявит эмоции, скажем так, которые, возможно, скрывала и боялась. Мы же не знаем, может, ее обижал другой мужчина, поэтому она очень стала замкнутой, если с ним не получается. Но тот факт, что если вы правильно ухаживаетесь, и все вот эти сомнения постепенно уйдут в браке, и она вам привяжется и будет вас считать очень достойным, сильным мужчиной.
1: Очень вдохновляюще звучат ваши ответы для тех, кто стремится построить гармоничные, счастливые отношения. Я думаю, как раз пришло время перейти к тому мифу, который мы хотели разобрать сегодня.
0: Да, это миф номер 27, то есть мужики не танцуют, есть даже такая песня. Вопрос какой-то степени субъективный, но я стараюсь своим видением поделиться. И первый пункт – это то, что есть танцы, которые определенно подходят мужчинам, и которыми при определенных обстоятельствах надо их прям чуть не с младшего возраста заниматься. Что сюда относится? Это брейк-данс, особенно нижний так называемый брейк-данс. Ну, он считается самый сложный физический. Силовые акробатические мужские танцы, народные мужские танцы. Ну, есть кавказские танцы, самые известные, когда там с кинжалом танцуешь, с мечом Азии. То есть что здесь проявляется? Сила, ловкость, растяжка, напор, агрессия, бисцефоритмом, изящество музыки. И, конечно же, красивый наряд – это очень по-мужски. Это настоящая атмосфера праздника. И также данные танцы являются отличным способом поддержать тело в тонусе или сбросить стресс. Ученые выяснили, что через потение процесс ухода стресса очень сильно происходит. Вторую группу – это, я говорю, про сольные мужские танцы. Это мужские эротические танцы, а-ля стриптиз, танцы на пилоге, танец живота. Есть мужчины, которые этим занимаются. Они вызывают очень большое сомнение у меня. То есть возбуждает на публике женщин, на мой взгляд, это очень сомнительное занятие. Вот. Ну и женщины, я слышал от людей, которые знакомы со всеми этими ребятами, что очень много нарциссизма проявляет у этих мужчин, как-то странно. Ну, я всего сцену бы навряд ли поддал бы. Дальше, следующая группа – это смешанные танцы. Их, к сожалению, сейчас большинство, где партнеры танцуют рядом, начинают очень сложную и пограничную группу танцев. То есть если первый случай – это однозначно классно, когда отдельно мужики танцуют. Второй случай, когда вот эти все танцы на пилоне, стриптиз – это однозначно очень бредно, очень сложно. А вот теперь про смешанные поговорим. Первое – это смешанные народные силовые танцы, акробатические танцы. То есть здесь вред для мужчин не так силен. Здесь больше вреда для женщин в общем случае. То есть мужчины находятся на своей территории, могут спокойно воспринимать женщин как братанов или дружбанов. Единственное, в чем они проигрывают женщинам, это чувство ритма. А так тут, изначально, они сильнее, выносливее и занимают доминирующую позицию. Почему это так важно? Ну, потому что в танце не отдают детей 18 лет, когда разница в развитии между мужчинами и женщинами не такая большая. Ой, когда 18 лет уже большая разница, до 18 лет она поменьше. Ой, извиняюсь. Когда разница не такая большая. То есть в более молодом возрасте, когда девочка доминирует в рациональном и эмоциональном развитии, она уступает и будет только в грубом физическом. Но здесь мужчины потихонечку подтапливаются огнем женщины, и они могут начинать расслабляться в обществе. К сожалению, сейчас очень частая ситуация, когда до танцев это 1-2 мальчика на всю группу из 10-15 человек. Дальше. Смешанные современные танцы. Тут уже мужчины постепенно попадают на женскую территорию, и они начинают себя слабее ощущать. На первое место уже уходит пластика и чувство ритма. А это уже слабее развитых мальчиков, особенно в молодом возрасте. Все, любая вам девушка, занимавшаяся танцами, скажет, что партнер обязательно тебе ноги оттопчет. Далее мальчики уже более активно контактируют с девушками. Начинают от чувственной поддержки, объятия. Как мне друг, который занимался бальными танцами, прям детям там в подростковом возрасте говорят, это надо делать сексуально. Вот так вот прямым текстом говорится. И даже если в силовых и народных танцах поддержки объятия тоже есть, но они гораздо более короткие, с меньшей площадью соприкосновения тел, только талия, и гораздо короче по времени. Сами по себе танцевальные движения становятся более плавными и женственными. И вот на этой территории мужчине гораздо легче начать бороться и расслабляться. Отдельно хочу выделить балет, который, на мой взгляд, находится на границе между смешанными и силовыми танцами. То есть он очень тонок и изящен, но вместе с тем требует огромнейшей выносливости и силы. Попробуйте на цыпочках потанцевать. Единственное, вот, допустим, опять же, все от человека зависит. То есть Николай Тискаридзе себя очень достойно ведет, скажем так. Но это, скажем так, исключение, это правило. Один из немногих танцоров, скажем так, который вот так вот реально вдохновляет и впечатляет мужскими качествами. Дальше. И смешанные парные танцы. И иногда еще, значит, сейчас, конечно, меня полетят помидоры, там, анжа, животные, не умеешь контролировать себя, но я все-таки должен сказать правду. Парные танцы – это уже тонкий секс, это интимная эмоциональная история. Это вертикальная репетиция, горизонтальные примеры. Сколько было историй, когда мужчина и женщина просто потанцевали вечером вместе, а потом проснулись в постели. Почему это так? В парных танцах все равно лежит правильный принцип отношений. То есть мужчина ведет, его движения более сдержанные, а женщина ведома, и у нее более пластичная хореография. У мужчины с женщиной очень сильный контакт. Глазами, телом, руками, корпусом, а где бедра и с болями чуть-чуть касаются. Знаете, что вальс, допустим, это бедро в бедро танцуется, так, для справки. И медленный, и быстрый. А музыка обычно очень романтичная, но не танцует вальс под песню «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». И постоянная концентрация на партнера. Мужчина учится чувствовать женщину, а женщина чувствует мужчину. Ну, чем же не семейные отношения? На длинной дистанции проигрывают оба. Женщина на короткой дистанции приучает к легкодоступности тела. Да, на таком этапе танца мог быть для нее даже шагом вперед. Если до этого ее обидел мужчина, обнимашки она получала только в сексе. А также комплимент она получала такой после секса, то парные танцы для нее прогрессуют. На парных танцах она ее и потрогали деликатно, и сказали, поблагодарили. То есть после того, как ее партнер просто, извиняюсь, имел и оскорблял, это может быть даже прогрессом. Ее уважают, если на ноги наступят, извиняться. Обычно там от мужчин не воняет, и могут говорить комплименты просто так. Но на длинной дистанции это опасное занятие. Можно опять случайно переспать с партнером или другим мужиком, который подвернется под руку. Опять же, чувство возбуждается очень сильно. И также можно приучить себя к такой легкой жизни с мужчинами. Им не надо служить, терпеть их, рожать от них детей, слушать и тому подобное. А вот мужчины в гораздо большем проигрыше. Они на халяву получают женское тело и женские эмоции. Особенно если от природы умеют танцевать. Поэтому они становятся самовлюбленными и ленивыми. Опять же говорю, не все, но тренд, я этот очень часто, я много видел мужчин, которые занимаются танцами, не впечатляют в основном. Не обязательно в работе танцы могут заниматься вполне успешные мужчины. И опять же, мужчины снова становятся ленивыми в отношениях. Это может проявляться в грубой форме, самовлюбленный нарцисс, на которого женщины сами лезут, а может проявляться просто более тонкая самоуверенность, нежелание подстраиваться и меняться под партнера. Да, женщина тебе скажет комплименты какой-то замечательный, но когда вы с ней начнете жить вместе, она тебе все равно тот же самый список требований полностью предъявит. Обычно оба варианта присутствуют в той или иной степени. Также интенсивное общение с женщинами без обязательств делает их эмоциональными и чрезмерно ранимыми. Как подружка такой может годиться, как муж ни за что. И последнее, но не менее важное, как в современных, так и в парных танцах, это наряд. Женщины там одеваются очень сексуально, и мужчин это очень портит. За эту красоту он должен платить всей своей зарплатой, свободным временем. А здесь он платит в большинстве случаев недорогим абонементом в зал и максимум несколькими дешевыми подарками в году. На ее день рождения, новый Новый год и на 8 марта. Может, еще и на День Святого Валентина. И последняя группа – это парные социальные танцы и контактная импровизация. Находка последних 100 лет. Самый первый танец – это свинг. Появился в 20-х годах 20 века. Может быть, от него пошли свинг-клубы? Нет. Клубы обмена женами появились значительно позже, в конце 60-х годов, но идея обмена партнерами для танцев началась именно со свинга. Потом появился хасл, что значит суматока, толкучка, и сальса, смешение стилей латиноамериканских танцев в честь популярного одноименного соуса. Не могу я сказать и про главного идейного прародителя – аргентинское танго. Она появилась в 1880 году на границе Аргентины и Уругвая. Этим танцем посетители лупанария, притонов, скрашивали время во время ожидания очереди. Комментарии излишне говорит. И в чем главная опасность для мужчин и женщин от этих танцев? Мужчины получают тут практически все. Невероятно сексуальные наряды на уровне даже гоу-гоу танцев, стриптиза или танцев живота. Я до сих пор помню, вот сам честно, белые трусы, которые отчетливо были видны окружающейся одной танцовщицей, хотя уже прошло, наверное, лет 15 практически. Лицо не помню, а трусы на фоне юбки запомнились. У другой прекрасно были видны черные стринги под красным платьем. И да, не все так одеваются, но многие. И сама атмосфера толкает на такие наряды. С точки зрения физического контакта просто рай. Некоторые танцы даже сами танцоры называют откровенно сексом. Например, взять тот же реггетон. В общем, наслаждайся по полной и плати за это небольшую сумму. За грубое обучение, а там вечером. И сущие копейки за ход на специальные вечеринки. Все вредные эффекты от смешанных парных танцев только усиливаются. Мужчины более дешево получают женское тело и эмоции. Женщины уже практически на халяву отдают себя мужчинам, не просто обнимашку, а по факту предварительной ласки. Ну и своего наивысшего апогея достигают в эротических танцев. Женщины уже в одном шаге от честной давалки проститутки, и мужчина-альфонса, который зарабатывает деньги, умением красиво выглядеть, приятно говорить. Вот такой вот сложный и запутанный клубок с танцами. Поэтому вот это явление, которое изначально присуще мужчинам, танцевать, петь, это тоже часть мужской культуры. Но вот такое плохое исполнение приводит к тому, что это становится очень опасным и вредным явлением в жизни мужчины. Если будут какие-то вопросы по этой теме, буду рад ответить на них.
1: Да, благодарю, Арсений. Интересная, необычная тема, касающаяся танцев, и как раз про это у нас вопрос. Нормально ли вообще отдавать мальчиков танцы? Талант к этому есть, и тогда в какие лучше?
0: Я благодарю за хороший вопрос. Если есть, надо смотреть, какие ему нравятся танцы. То есть, опять же, брейк-данс – это вообще замечательный мужской танец. Мне самому даже иногда нравится, как они все эти фигуры делают. Народные танцы тоже очень хороши для мальчиков, какие-то силовые вещи. То есть нужно, как бы было по деталям поговорить, но общая идея, конечно же, что желательно, чтобы там не было в идеале, то есть чтобы это были сольные танцы в первую очередь, то есть чтобы он сольно танцевал либо сам, либо в группе мальчиков, либо если это будут девочки, ну, как в народных танцах, они рядышком потанцовывают, получается. Хороший вариант. Если парные, то, конечно же, народные лучше, чем, допустим, эстрадные, и хуже и дальше идут вот это все латиноамериканские танцы, бальные танцы. То есть там конкретно мальчиков уже учат и задом вертеть, получается. Вот. Ну, в социальные танцы детей там не отправляют, это развлечение для взрослых получается. Но тут надо индивидуально смотреть. Если у мальчика действительно талант, допустим, посмотрите, Николай Старида, очень достойный мужчина, очень. Видно, что не эксплуатирует женщин. Я бы просто еще, знаете, меня, конечно, смущает то, что он, по-моему, женился, но, в общем, такое вот пресыщение женской энергии может приводить потом в будущем к каким-то трудностям в создании семьи. Но если прям ребенок хочет, и он говорит, что это нужно, то нужно две вещи делать, нужно ему дать какие-то другие альтернативы, то есть, может, ему гимнастика нравится, там тоже там гибкость нужна определенная. Может, ему что-то еще дать попробовать. Но если он упирается и говорит, что я хочу на танцы, то вы должны выполнить желание ребенка, это уже его судьба. И Если ему положено это пройти, то значит ему нужно это пройти. Это нормально. Потому что даже если он ошибется, он поймет, что ему не нужны были танцы, что ему разбило, ему 3 раза сердце разбили девушки, или он там 5 раз разбил женщинам сердце, ему стало очень грустно. Но при этом вы были с ним рядом, вы его поддерживали, вы ему не мешали, дали попробовать, ну, то вы гораздо больше плюсе окажетесь, и он окажется. Почему? Я до сих пор помню, как родители меня насильно забрали в шахмат. Я очень хотел ими заниматься, у меня был талант ко всему этому. Но они решили меня на дзюдо отдать, чтобы я худым был и сильным физически. Я на дзюдо походил, вот и бросил, мне это не нравилось. И самое смешное, что я в 14 лет сам стал очень активно свое тело накачивать и именно вот этими физическими вещами заниматься. Вот. И если бы мне разрешали бы шахматы заниматься, то есть меня не забрали бы от тренера, потому что там тоже есть определенный возраст, когда ты должен показывать результаты. Я подкачивался, я был бы таким чистым человеком. И даже если бы не получилось, я был бы все равно очень благодарен, что мне дали попробовать и выполнили мое желание. Поэтому и тут нужно посмотреть, предложить. Вот. И если ребенок четко хочет, это понимает, может быть, его тоже судьба быть Николаем Цискоридзе. Вот. То есть по лет тоже, в принципе, надо посмотреть, подойдет это мальчику или нет. Наверное, как бы это мой вопрос.
1: Спасибо, разумный вопрос. Следующий вопрос немного необычный, но он связан, возможно, с танцами, о которых мы сегодня говорили, особенно тех, которые являются более такими неприличными и открытыми. Так нас спрашивают, раньше в приличном обществе были женщины для женитьбы и женщины для выпуска сексуальной энергии у высокородных мужчин. Есть ли место такому явлению сейчас или это неприемлемо и возможно ли это делать в танцах?
0: Да. Значит, проститутки, скажем так, ее около проституточные явления, они даже в ведическом обществе существовали. И это было правильно, потому что всегда будут какие-то похотливые мужчины, которые хотят изменять своим женам, или просто которые не хотят жениться, которым, извиняюсь, просто нравится наслаждаться сексом и не хотят брать ответственность. И поэтому в ведические времена всегда существовали проститутки. Скорпицы, там, как это сейчас называется, были проститутки разных рангов, были очень образованные, там, очень образованные проститутки. И мало того, эти проститутки их защищал царь потом, особенно когда они стали. В чем их была прелесть, в чем была их польза для общества? Они сливали вот этот весь сексуальный негатив. То есть с помощью них вот эти похотливые мужчины, они не насиловали женщин. Они не соблазняли невинных, то есть каких-то наивных девушек. Допустим, девушка без отца осталась. Ее легче обмануть и соблазнить, чем ту девушку, у которой есть отец, или у которой есть. Или, допустим, ее отец глуп получается. И благодаря этому другие женщины были в защите. И избегали преступления на этой почве связанных, потому что бывают преступления, когда совершаются на фоне неудовлетворенного полового желания. Представьте, мужчина хочет секса. А проституцию заменили. Что он будет делать? Он будет совращать кого-нибудь, соседку, знакомую, либо насиловать будет. И то плохо. А так он сходил, он получил, заплатил денежки, во-первых, то есть это не дешевые услуги были. Во-вторых, он реакции получил определенные, что можно от проститутки венерическим заболеванием заболеть. То есть это немножко побуждает к разуму. Это про счастье бывало ли это. А можно вторую часть вопроса, Анна, еще раз почитать и попробовать, что спрашивали там. Есть ли танцы?
1: Да, именно про танцы спрашивают, можно ли, видимо, эту сексуальную энергию как-то проявить в танцах.
0: Конечно же, можно. В принципе, такие танцы, они для этого и созданы, для таких людей получаются. Просто если вы идете на эту вещь, если вы, наверное, про себя спрашиваете, то как бы вы должны понимать последствия того, что на короткой дистанции это может быть для вас шаг вперед в отношениях. Вот если вас просто до этого просто грубо имели и приносили кефир с батоном и говорили «хавай, вот, быстрее, пока тебе разрешают, тебя там 5 минут помыться и раздвигай ноги получать», то когда в танце вас изящно приглашают, когда вам смотрят в глаза, когда вам дают обнимашки, когда вас благодарят, когда вам говорят комплименты, то для вас это может быть невероятным прогрессом. И ваша оценка будет повышаться таким образом. Но на длинной дистанции, если вы себе поставите цель, что вы будете так постоянно жить, то ваша оценка будет повышаться постепенно, но рано или поздно вы начнете кому-то привязываться или хотеть привязаться к кому-то. И вы опять можете попасть в ту же самую ситуацию, что да, вам придет не грубый абьюзер, такой памяти невоспитанный, а тонкий абьюзер. Интеллектуально скажет, да-да, дорогая, конечно, любые твои желания. Ой, спасибо, так хорошо потанцевали с тобой. Как замечательный, какой замечательный был секс с тобой, просто богиня. Но как только вы попросите, слушай, а может, давай мы с тобой поженимся, давай у нас детки будут. Нет, я человек искусства, я вольная птица. Быть заземляет, быть решает меня, моих крыльев, быть не дает развиваться моей душе, это ужасно. И давай наши отношения останутся возвышенными, небесными. Мы будем ценить и уважать друг друга, мы не будем опускаться до всех этих БТЛ-вопросов, до всех этих унитазов, грязных поп детей. Нет, это вообще невозможно, нереально. Женщина такая смотрит, вот это козел. Просто опять тот же самый козел получается, я попала. Ну да, более уточенный, но суть это хрен резко не слазит, что называется. И я знаю одну девушку, она психолог, и видно, что ее обижали в семье родители. И она ходит на аргентинское танго. Там прям интересно так она ходит, она понимает про все юридические принципы. Но она ходит на танго аргентинское. И ей прикольно, ей появляется, мужчина появляется, он прям из Аргентины. И она прям писала у себя так восхищенно ВКонтакте. Ой, какой мужчина, он меня пригласил в Аргентину. Я даже английский не знаю, но я взяла и поехала за ним. И показывает ролик такой по Аргентину, а там такая музыка красивая, солнышко, люди улыбаются, там в поло играют, природа, мясо жарят там где-то показывают. В общем, радостно и весело. Я так смотрю, я что знаю всю эту Аргентину подноготную, да, что это, на самом деле, очень жестокая и циничная страна. Вот. То есть там просто женщины имеют, что называется, и все, и потом бросают. И потом раз, проходит 2 месяца, она жила в Питере, раз, и все это куда-то исчезло, все это богатство и все это красота. И больше вообще ни слова про этого. А до этого писала так, ой, как депрессивный Питер, и так далее. Почему? Потому что приехала в Аргентину, она просто поняла, что там просто тебя эксплуатируют и все, вообще начать на тебя. И поэтому даже вот наши грубые мужчины, ну, они хотя бы пытаются хоть что-то сделать. Я не говорю, что это общая практика такая, но я думаю, что она именно с этим столкнулась. Да, не так деликатно, не так позитивно, не так радостно все это у нас в России получается. Но хотя бы тут у нас есть культура какое-то и понимание того, что так адекватно с нужными женщинами. Поэтому я не знаю, больше не могу ответить на этот вопрос, потому что надо лично пообщаться. То есть нужно понимать очень четко, какие вы потребности закрываете. А потребности основные, которые женщина может закрывать через танец, это, в первую очередь, это комплименты ее. То есть она получает комплименты. Эта потребность закрывается в красивой одежде, то есть она там реально красивая себе одевается, то есть это место. То есть понятно, что если вы на каблуках приходите и с 2-часовым макияжем на работу, на это будут очень странно смотреть. Она вот эту потребность в красоте закрывает, и она закрывает потребность в обнимашку. Нужно просто посмотреть, как все эти потребности можно отдельно закрыть без танков. То есть потребность в обнимашках, обнимать кого-то, какую-то подругу, если есть, какую-то родственницу, сестру, каких-то детей получается. И вам будет меньше потребности с мужчинами обниматься. Потребность комплиментов, ну, красиво одеваться на свидание, ходить с мужчинами, скажем так, это отдельная технология. И потребность в красоте тоже куда-то ходить, в какие-то красивые места, красиво одеваться получается. И, может быть, вам тогда гораздо меньше будет тянуть на все эти вещи. Но, опять же, я еще раз повторяю, что, может быть, на данной ситуации для вас это лучший вариант, чтобы хоть как-то насытились и, скажем так, может, у вас там есть круг общения какой-то, определенный, так далее. И вам сейчас не нравится ничего.
1: Благодарю вас, Арсений. Наверное, вот последний вопрос хочу озвучить на сегодня. Он от женщины, но тоже касается той темы, которую мы обсуждали сегодня. Поймала себя на мысли, что я из тех творческих личностей, которые не хотят погружаться в быт, и хочется постоянно жить в легкости и открытости. Конечно, в рамках приличности. Но я открыта миру, новым знакомствам и люблю танцевать. Есть ли в этом опасность?
0: Есть, конечно же, в этом опасность. Просто поймите, что если вам открыт, вам нравится общение и отношения, так рано или поздно, если появится достойный мужчина, вам захочется с ним секса. Если захочется с ним секса, то вам захочется детей от него. А если появятся дети, то вас ждет пыт в той или иной степени. Нужно быть к этому готовым. Да, я не спорю, что есть люди более творческие, менее творческие. Но вот насколько я знаю, сколько я общался, большинство женщин, они не любят быт. Опять вас извиняюсь, отсылаю к прошлому эфиру, где я подробно объясняю о том, что сейчас нормально вести быт женщине невозможно. Ну просто это нереально, потому что тебя каждый день ждет одна и та же рутина. С утра встала, подмела, убрала, постирала, приготовила, намыла посуду. Просто свихнешься от такой рутины, получается. Поэтому раньше всегда жили родами, когда женщины вместе по очереди готовили. За счет этого очень качество повышалось в еде. И избегалась рутинность. То есть сегодня женщина, она вот только, допустим, только убирает. Она творчески убирала, каждую деталь вылизывала, все это очень красиво дело. Потом следующий день она готовила. Представляете, он дает 8 часов на готовку. Что вы можете сделать? Какие вы можете изящные блюда сделать? А следующий день она, допустим, только там в огороде копалась, ковырялась, там что-то делает. За счет вот этой большого разделения избегалась рутина, и вы могли творчески это делать. Потому что когда у тебя на все про все полчаса, ну ты ничего не сделаешь, ты подмедешь, просто так вот веником помахаешь и все. Готовишь, полуфабрикаты достанешь, либо что-то, знаете, такие блюда типа называют цяплят. Взяла мясо, овощи, смешала, тесто добавила и получила там, как это называется, ленивые пельмени, что-то вот такое. А вот чтобы качественно сделать, изящно, чтобы это красиво было, чтобы соус вкусный блюдо приготовить, это нужно много времени. А та же самая глажка тоже, можно погладить просто вот так вот, потому что тебя еще 5 лет было, тебе же, в принципе, наплевать на эту глажку. Можно прям все это аккуратненько и тоненько делать. То есть это первая часть. Вторая часть, конечно же, возможно, тут есть какие-то травмы в детстве, в быту получается, когда девочку обижали. Вот. Куда ж ты, криворукая такая, как ты делаешь это? И особенно, если у девочки хорошее творчество получалось, все эти вещи, то она туда уходила. И она понимала, вот я делаю это, меня за это хвалят, меня за это любят, меня за это признают. Да, я хочу этим заниматься. И вот таким вот образом полностью отбивается. Но вопрос в том, что если вы сейчас не будете готовиться к этому вопросу, когда вы встретитесь с мужчиной, вас ждет жесть, на самом деле. Потому что даже очень богатый мужчина все равно будет хотеть, чтобы ему женщина лично служила. Чтобы она ему сама готовила, чтобы хотя бы, ну, если не каждый день готовила, то хотя бы периодически ему готовила, чтобы сама ему вещи гладила и стирала. И так далее. Поэтому здесь нужно будет вам уже заранее сейчас готовится учить выстраивать вот этот баланс между бытом, получается, и вашим предназначением. Я очень хочу очень важную вещь сейчас сказать для всех женщин, то что у женщины тоже есть внешнее предназначение. То есть посмотрите, почему наши бабушки и дедушки могли всю жизнь проработали на заводе, и все с ними нормально было. А потому что это всегда было, есть и больше, что у женщин тоже есть какая-то внешняя часть, которая намерена. То есть женщины-повара, есть женщины-кузнецы, в этом никаких проблем нет. Есть женщины-строители. Я не удивлюсь, если женщине прям реально нравится штукатурить. Вот заметьте, какие специальности дают женщины на стройке. Маляры, штукатуры. Красивую вот эту всю эстетическую часть делают. И это нормально, потому что действительно женщине может это нравиться и может быть интересно. Вопрос в том, что она поскольку пахала по 40 часов в неделю, у нее никаких сил не оставалось. То есть она не могла ни детей качественно растить, она их сдавала в детский сад или в ясли. Не могла ни мужа улыбаться радостно, и готовила она так. На стрельбись, либо просто в столовой вместе кушать. Поэтому для вас всегда... И если вы почитаете ведические писания, почитайте про Дропади, чем она занималась. Вы думаете, она своих 5 сыновей растила? Нет, не только это. Она служила своим мужьям, она растила детей, она была министром финансов. Представляете, что такое министр финансов? То есть она считала, она решала вопросы, она общалась с людьми, она занималась очень серьезным менеджментом, она управляла очень большим количеством людей. И это была женщина. Ну, она правильно понимала, скажем так, приоритеты. Но первый приоритет у нее была все равно семья. И свободное, счастливое семейное жизненное время она занималась этими вещами. Поэтому если вам предлагают брак, ты будешь домохозяйкой, будешь только сидеть и попу быть детьми, готовить мне и бегеть от этого мужчины, он дурак, он просто не понимает, что он потом сам от вас убежит любовница. То есть вы поживете так, через 5-10 лет вы превратитесь в грустную мочалку, которая не будет нравиться ни ему, ни вам, даже самой. И уйдет какой-нибудь молодой эгоистичный любовница, который будет наплевать на его какие-то желания, которые будут хотеть, чтобы он их желание выполнял. Поэтому для женщин очень важно быть, скажем так, и здоровой эгоисткой, хотеть свои какие-то желания выполнять. То есть хочу кол спросил, чтобы рисовать спросил, хочу, чтобы ты мне курсы оплатил, любых танцев, там, я не знаю, какие танцы вам нравятся, ну, чтобы в рамках приличия все это было. Хочу это, хочу то. И при этом вы самим отдаете заботу, служите мужчину, не вдохновляете его только красотой, там редкостью кобыла, хотя это тоже должно быть, женщина должна красиво выглядеть. Но в первую очередь женщина справляется в том, что женщина готовит для мужчины, убирает, стирает, платит, вот эти все бытовые вопросы закрывает, чтобы он приходил, обустраивает уют в доме, чтобы он приходил дома и отдыхал, получается, расслаблялся. Это в первую очередь женственность. И вторая часть женственности – это какое-то внешнее предназначение женщины. Но это предназначение должно быть делаться по женским правилам. То есть там не важен результат. Если она нарисовала какую-то картину, мне плевать, сколько у нее лайков будет. Мне плевать, там заплатят ли за нее или нет. То есть я делаю это как хочу, когда хочу и на тех условиях, которые мне нравятся. И тогда, если вот так вот правильно будете выстраивать отношения, свой быт получается... Вот ваш вопрос сам по себе очень легко решить.
1: Благодарю вас, Арсений. Действительно ценно иногда разбираться в самом себе, какие результаты могут дать наши желания и особенности нашего поведения. Поэтому благодарю вас за то, что помогаете нам в этом и помогаете понять, кто такой настоящий мужчина и как правильно выстраиваются отношения между мужчиной и женщиной, согласно ведомым принципам благости. Будем дальше в это все погружаться. И за сегодняшнюю встречу вам большое спасибо. Желаем вам и нашим дорогим слушателям осознанных дней и глубокого погружения в собственную природу.
0: Да, благодарю вас, Анна, благодарю вас, дорогие слушатели. Всем хорошего дня, пожелаю.

оказаться, что вот эта вот ведическая концепция космоса, она, ну уж больно странная. Мало ли там эти мудрецы, что им там привиделось, не знаю, или конопля у них там крепкая в Индии. Ну, всякие, может быть, да, варианты. Так вот, я сейчас приведу вам концепции космологические других народов, которые весьма и весьма далеки географически от Индии, и вы увидите, как там повторяются практически одни и те же принципиальные моменты. Вот есть такое африканское племя Дагонов, вот, и вот их концепция творения. Плоская земля, какая-то ось, похожая на эту гору Меру, идущую по центру, змей, кусающий себя за хвост, какой-то концентрический океан. В упрощенной форме, но мы узнаем что-то похожее, да, на ведическую концепцию, какие-то моменты соблюдены. А далее, допустим, Перу, вот эта вот древняя перуанская цивилизация, мы видим плоская земля, змей тоже такой концентрический, да, какая-то гора, древо, и потом какой-то еще там низший мир, то есть тоже какие-то основные концепции прослеживаются. Дальше, значит, скандинавская модель, тоже какие-то основные такие уровни мандалы, плоские вот эти вот структуры, змей, какая-то вселенская гора прослеживается. Вот другая версия этой скандинавской модели, тоже вот три мира основных, ось пронизывающая, внизу не змей, там крокодил какой-то, вот тоже рептилия. Вот, то есть мы замечаем, что общие какие-то структуры, они являются повторяющимися. Или вот, допустим, картина, нарисованная по модели одного из апокрифических евангелий, то есть непринятых евангелий о концепции структуры мира тоже. Значит, гора, древо жизни, какие-то там четыре реки, растекающиеся в разных направлениях, плоская земля. Вот, то есть какие-то основные повторяющиеся моменты, они присутствуют. То есть о чем это говорит? Либо о том, что ведическая культура пронизывала всю землю в былые времена, либо о том, что, в общем-то, космос он построен однозначно, и просто немножко в разных терминах, в разных культурах эти однозначные моменты обозначаются. А вот теперь еще один интересный момент вам. В древнем тексте Махабхарата приводится описание того, как выглядят материки Земли, если посмотреть на них с Луны. Удивительно, да? Потому что мы привыкли думать, что человек полетел в космос совсем недавно, да, там, кто там Гагарин, там, 50-е годы и так далее, вот мы тут покорители. А тут в Махабхарате, которая несколько тысяч лет, написано, как материки Земли, оказывается, с Луны выглядят. Как они на Луну забрались, или там какая у них связь, там, позвонили им с Луны, или что там, говорят, ребята, вот у вас выглядит так-то и так-то, неважно. Да? Но вот интересное описание. Там сказано, что материки Земли с Луны похожи очень на кролика и листики. Какой кролик, какие листики, да, непонятно что. А посмотрите, вот если перевернуть, да, что-то начинает похожее вообще проступать на нашу карту мира. Да? Вот вам, пожалуйста, древняя цивилизация, которая там за мамонтами гонялась, говорят, или что-то еще, да, под бубны там пела дикие там какие-то песни. Они, кажется, знали, как материки Земли выглядят с Луны. Это называется веда, знание, понимаете? Вот, то есть вещи, которые описаны в ведах, они потрясают. Они просто потрясают. Они оставляют камни на камне от нашего прежнего мировоззрения, представления о том, что такое древность и прочее. Это веда. Веда открывает глаза нам на наш мир. Итак, смотрите, что такое космос? Духовное измерение космоса. Потом идет эта вот как бы такая тонкая арматура устройства. И потом уже то, что вот мы видим глазами непосредственно, какие-то там разные светила и прочие-прочие разные вещи. То есть космос устроен очень интересно, подобен физическому телу. И вот, допустим, как у нас есть эти 7 чакр, да, в теле, уровней. Вот если принять, допустим, Землю за базовую чакру, поскольку мы находимся на Земле, да, то есть вот эту низшую Муладхару принять за уровень Земли, то как раз 7 уровней планет от нас идущих, это, они соответствуют этим 7 чакрам. Вот, то есть мы можем сказать тоже, что человек – это вот низшие миры, средние миры и высшие миры. Вот, и мы можем двигаться, можем продвигаться.

Ганга, самый прославленный из всех могущественных рек Индии. Очищает земли, по которым она протекает, неся свои воды к океану. Ее основная роль — смывать грехи со всех людей, очищая их изнутри и снаружи. Стекая с Гималайских гор, она по преданию приносит освобождение. Поэтому люди молятся Ганге об очищении. Люди приносят воду Ганге своим предкам, чтобы те получили благо в ином мире и в конечном счете обрели счастье духовного освобождения. Две кали Ганга сохранила свое могущество, несмотря на все перипетии, несмотря на то, что Сарасвати полностью ушла, а Ямуна уходит. Однако по предсказанию, содержащемуся в Брахма-Вайвартха Пуране, и она в какой-то момент уйдет с лица земли, и именно тогда век Кали полностью вступит в свои права. Но сейчас, пока у нас есть эта возможность, мы можем молить мать Гангу о том, чтобы она очистила нас от всех грехов, и также вспоминать о том, что сам Верховный Господь в образе Шри Чайтаньи Махапрабху резвился в ее водах, сделав ее воды еще более священными.

река Сарасвати, берущая начало в Гималайских горах, символизирует знание. Говорится, что ашрам Шрилы Вьясадевы, автора огромного числа ведических произведений, редактора Вед, который дает возможность людям века Кали соприкоснуться с ведическим знанием, находился и до сих пор находится на берегах реки Сарасвати. Подходя к Сарасвати, мы можем просить ее дать нам знания и смыть с нашего сердца коросту невежества. Сарасвати также богиня речи. Любой человек, который молится Сарасвати, может обрести красноречие. Уровень культуры человека определяется уровнем его речи. Поэтому, подходя к Сарасвати, мы можем получить дар материального знания и в конечном счете обрести духовное знание, знание о природе нашей души и ее отношении.

Емуна, дочь Солнца, и сестра Ямараджа также освобождает от всех грехов. Говорится, что любой, кто в определенный день совершит омовение в ее водах в месяц Картику, в Бартри Двитию, никогда не встретится с Ямараджем, ее братом. Дочь Солнца, Ямуна или Калинди, а также имеет отношение к Кришне. Говорится, что Ямуна – это экспансия ближайшей подруги Шримати Радхарани Вишакхи Деви. Именно на ее берегах Кришна провел свои детские годы. И если Ганга символизирует величие, Айшварию, Сарасвати, знание, то Ямуна символизирует сладостный аспект Бога. Поэтому молитвы, обращенные к ней, такие как Ямунаштака, позволяют человеку раскрыть свои сокровенные отношения с Кришной и в конце концов обрести любовь к Нему. Говорится, что в век Кали Ямуна, Говардхана и пыль Вриндавана – самые могущественные проявления духовной энергии здесь, в материальном мире.

Поговорим немножко о Вселенной с позиции пяти первых элементов. Сатья Лока — это самая высшая галактика нашей Вселенной. У меня сейчас нет перед глазами данных, насколько выше она нашей, есть в километрах расстояния, этих в милях там можно рассчитать, насколько выше Земли. Но у меня нет сейчас здесь данных. Я в книжках привожу свои. Итак, на Сатья Локе преобладает первый элемент эфира. Таким образом, тела всех живых существ, они сотканы из энергии разума. Потому что для того, чтобы чтобы тела были сотканы из энергии ума, для этого нужна прана. А на Сатья Локе праны нет. Там есть только первый элемент эфира, и все. Там воздух, нет ветра вообще. То есть энергии воздуха, ветра нету. Там просто чистое знание находится. Понимаете? Для знания не нужно ничего, оно само по себе достаточно. Создатель Вселенной, Вселенную создал не Бог, а живое существо под его руководством, руководство Бога. И веды описывают, что это Брахма, прародитель всех живых существ, его зовут Брахма, его тело соткано из чистого разума. Вот он живет на Сатья Локе. Даже выше Сатья Локе есть планеты, в этой галактике, в этой сфере. Есть планета Семи Мудрецов, Саптариша, есть планета Друвалока, которая... с которой управляется временем. Все время во Вселенной движется за счет влияния этой планеты. 27 накшатр лунных стоянок. Когда Луна движется, вокруг Земли, ее рассчитывают с тех самых высоких планет. Там есть 27 звезд вокруг Друвалоки. Расположено 27 звезд. Эти 27 звезд, они имеют очень большое значение в нашей жизни, потому что они обладают колоссальным влиянием на наше сознание. И поэтому круг, движение, просто зодиак, разделили на 27 частей в соответствии с этими 27 звездами. Есть 12, на 12 частей по 30 градусов, деление. А на 27 частей по сколько градусов получается? 360 разделить на 27. Сколько градусов получится? 12 там градусов. Вот это количество градусов, которые проходит Луна в каждой звезде. 27 звезд всего. И эти 27 звезд, они расположены, если смотреть на них, то они расположены как змея. Эту змею называют Шишумара. Мара означает смерть. То есть эти звезды, они очень сильно влияют на время в целом во Вселенной. Вот. И веды, ведические ученые знали эти звезды, изучали, как рассчитывать их влияние на нашу жизнь. У каждого человека, каждый человек родился под одной из этих 27 звезд. И, соответственно, и с этим его характер формируется, его понимание вещей и так далее. Ниже этих звезд находится планета Семи Мудрецов, Саптариши называется планета. И дальше Брахмалока, планета прародителя всех живых существ Брахмы. И так вот Сатья Лока, она это пространство занято такими высшими живыми существами. Дальше идет Тапалока, следующая галактика. Там живут аскеты, которые аскезы совершали в своей жизни. На Сатья Локу могут попасть только те, кто с детства соблюдали монашеский образ жизни или чистый образ жизни, безгрешный. Самые святые люди могут туда попасть. На Сатья Локу та же аскеты, йоги, всякие мистики попадают. Там уже первый элемент воздуха активизируется, то есть их тела сотканы из чистой праны. Поэтому, соответственно, они могут управлять мыслями, могут предметы доставать с любой точки пространства, могут переговариваться друг с другом на расстоянии без телефона, могут двигаться в воздухе, перемещаться. И не только в пределах своей галактики. Они могут к нам прилететь, если захотят. Но им здесь делать нечего. Это все равно, что в уборную залететь. Здесь невкусно, пахнет плохо.

То есть, как только мы вспоминаем о своем естественном положении души, как только мы об этом слушаем и вспоминаем, мы тут же получаем освобождение из вот этой тюрьмы материального тела. Мы тут же начинаем видеть это отличие. Мы тут же начинаем видеть эту неестественную связь, которая привязывает нас там, к какому-то количеству килограмм, 60, 80, у кого сколько. Просто мы привязаны к 80 килограмм жира, костей, мяса и сколько там мы весим. То есть мы привязаны к этому. Привязаны. Тяжелая ноша. Мы ее должны нести. Происходят эти изменения. С этим не нашим. Мы страдаем от этого. Но увидев, в общем-то, разницу, мы перестаем волноваться по этому поводу. Да, что-то пропадает. Наверняка сегодня мы придем домой, посмотрим в холодильник, там что-нибудь пропало. Но мы сильно будем переживать по этому поводу. Как вы думаете? Я думаю, что не сильно. Да, но если мы сейчас придем к врачу и нам скажут, что нужно руку отрезать, мы уже будем достаточно серьезно переживать по этому поводу. Но, в принципе, это ничем не отличается от того, что лежит в холодильнике. Оно не наше. От души ничего невозможно отрезать. Но мы с этим себя отождествили. Детерминизм. Так это действует. В общем-то, интересное очень явление. Поэтому слушание первоисточников, особенно с использованием санскрита, мы не зря зачитываем санскрит, быстро вызывает преобразование в сердце, оно происходит. Звук несет в себе прообраз предмета. Это факт. Прообраз есть, и санскрит является, в общем-то, идеальным в этом отношении. Название предметов на санскрите не отлично от самих предметов. Поэтому алфавит санскрита называют совершенным, акшара. Совершенный алфавит. Санскрит соответствует внутренней природе вещей, вот этой волновой природе вещей. Это вот волновая природа санскрита, ну, соответствует волновой природе вещи. Не отличен. Это осталось в нашей культуре, как какие-то там мантры, заклинания, еще что-то. Но действовать они уже перестали, потому что есть некоторый закон, очень простой, так как не осталось чистоты для их произнесения. Чистота – это условие для общения на тему духовности. Чистота – это условие для того, чтобы приблизиться к чему-то духовному. Поэтому молитвы, мантры, трактаты, писания обретают настоящую силу тогда, когда произносящие их следуют правилам чистоты и морали. Когда эта чистота есть. Необходима некоторая чистота, как медицина. Чтобы все закончилось хорошо, нужно, чтобы была чистота. Если чистоты нет, все еще хуже закончится. Будут только одни проблемы. Это условия для быстрого духовного развития, поэтому столько много всего говорится о чистоте, о морали, о принципах развития.

единственная проблема всех наших кризисов, которые происходят в нашей жизни, это наш характер. Просто и все. Насколько мы адекватно воспринимаем реальность. И чтобы эта реальность адекватно нами воспринималась, нужно наш организм настраивать. Постоянно работать над надстройкой. Настраивать его, настраивать и проверять. Как любой инструмент музыкальный настраивают, его проверяют. Там струнки потянули, побрянкали, что-то раз, еще подтягивают. То есть сверяют. Но у нас нету в привычке такой вещи проверять, настроили мы инструмент или нет. Мы просто, может быть, и настраиваем. Ну вот поднимите руку, кто занимается духовными практиками. Духовная практика подразумевает выполнение своих обязанностей дома. Матери, жены, женщины, мужа, отца, мужчины, родителя и так далее. Ребенка, у ребенка тоже есть свои обязанности. А ходит ли человек в церковь, в мечеть, в храм? Повторяет ли он по утрам молитвы, мантры, неважно, практику какой-то, намаз читает ли он? Совершает ли он какую-то деятельность бескорыстную, просто вот что-то в своей жизни каждый день делает, просто ничего не ожидая взамен? Вот, например, бабушку перевели через дорогу, да? Называется, я ничего взамен не ожидаю, просто перевел. Читаю ли я священные писания или книги? То есть, обогащаю ли я себя знанием? Не религиозным, а научным. Потому что я, если читаю с точки зрения, опираясь на, только на религиозные какие-то вещи, и вот делаю это просто вот тупо, как какая-то система, надо, но не пытаясь понять научно это не приравнивается к духовной практике. Духовная практика подразумевает, я включаю разум, и я пытаюсь понять смысл научно, просто как это здесь действует в этом мире, как применимо это, без фанатизма. И вот если кто-то какую-то часть маленькую делает это в своей жизни, какой человек занимается духовной практикой? Поднимите руку, кто занимается духовной практикой? 50% почти что. Так вот, а теперь поднимите руку, а кто сверяет свой инструмент? Это, духовная практика – это настройка на самом деле. Это настройка моей жизни. И вот теперь поднимите руку, кто-то сверяет, настраивается ли мой этот инструмент или нет. А как вы проверяете? Результат, настроение, да, практическая вещь, да? Как события в жизни складываются, да? Как внешне реагируют, сверяюсь, да? Хорошо. Пусть даже вы, да, пусть вы как-то все равно реагируете, пытаетесь как-то оценить себя, правильно ли все, вообще меняюсь ли я, или как-то жизнь моя улучшается, как окружение реагирует на меня, также можно, да, как окружение реагирует. А, да, я обращаю на это внимание, но а где критерии, что я обратил внимание, где этот критерий, что я поменялся? Ну вот вы как-то реагируете на события. Вот эту интересную фразу девушка сказала, что-то меняется. И что меняется? Ну, моя реакция меняется. Все, моя реакция меняется. Хорошо. И, а дальше что? Счастье появляется в жизни. Ага. И страх уходит. Энтузиазм появляется. Это глубоко философски на самом деле такой прием. Это факт. Это факт. Говорится, да, если ученик считает, что он растет, его рост останавливается. Но это очень тонко. Это только тогда, когда рядом находится гуру, учитель. Да, он может это ощущать и быть в безопасности. На самом деле, мы сами отследить не можем. Мы обязательно сделаем две ошибки. Мы либо завысим планку, либо занизим ее. Точно определить, меняюсь ли я или нет, сами мы практически не можем. Поэтому нужен...

Любовь и секс, они могут принести величайшее счастье в этом мире, но также они могут принести величайшую боль. И чтобы не попасть под эти страдания, нужно подчинить секс определенным этическим ограничениям. Их несколько, но первые два основные. Это ответственно относиться к рождению детей. То есть, если вы безответственно подходите к рождению ребенка, то вы будете страдать, во-первых, всю жизнь, потому что вы возьмете ответственность за этого ребенка и за вашего. Поэтому первый шаг, если вы хотите жить в этом мире счастливо, вы должны ответственно подходить к зачатию ребенка. Даже не за неделю. Это не то, что за неделю раньше надо мужу булочки жирные подсовывать. Зачатие начинается примерно за год по аюрведе. Нужно очиститься, пройти полную очистку, узнать свои кармические задачи, пройти определенную чистку. Есть методики, мы не будем говорить, есть определенные самскары. То есть к зачатию ребенка нужно подойти очень-очень правильно. Второе, это нельзя эксплуатировать партнера. Эксплуатировать во всех отношениях. Особенно мужчины сейчас очень сильно используют, да, очень часто сексуально. Чуть захотелось, загорелось, и все, давайте. Но это эксплуатация тоже партнера. И в отношениях мы должны больше отдавать. Отдавать в первую очередь душу. Не именно даже какие-то подарки, хотя это тоже относится. Следующее, это то, с чего мы по большому счету начинаем любую тему, нельзя эксплуатировать. То есть мы должны больше отдавать. И отдавать на уровне эмоций. Это в первую очередь. Подарки это само собой. Женщины, если вы хотите иметь здоровых детей, никогда не женитесь на жадных мужчинах. По статистике от них происходит самый нездоровый потомство. Мужчины, которые не могут отдавать, они не могут произвести здоровое потомство. Это за современные исследования, древние об этом давно были. Поэтому очень важно, чтобы мужчина был отдающим. Женщина это Венера, женщина должна получать подарки. Сами отношения, они должны строиться на отдаче. Успех отношений, когда мы больше отдаем. То есть отдача, что мы думаем о партнере, это то, о чем мы должны следить, чтобы в наших отношениях у нас был элемент отдачи, он превосходил над получением. Опять же, если мы отдающие в интимных отношениях, то как человек, особенно мужчина, он ответственен за это. Он должен создать романтическую атмосферу. Секс есть в трех гунах. Невежество, страсть и благость. И в благости отношения, они строятся, что они готовятся, человек готов к ним. Потому что если вы занимаетесь сексом в гуне благости, то он вас возвышает, он приводит вас очень быстро к Богу. И первое, нужно создать определенную атмосферу. То есть, потому что сексуальное желание, оно очень быстро. Мужчина, что, машинки побежали, да? Но ни к чему хорошему это не приводит. Толком не понаслаждались, да? Гормоны даже какие-то не выделились. Это вредно на всех уровнях. То есть должно быть постепенно, должны быть подарки, должно быть прелюдия, должна быть романтическая атмосфера. Вот. И это действительно так. Дело в том, что восточная психология, она говорит, и вообще и медицина, что если вы хотите заниматься сексом, чтобы он вас возвышал, должна быть романтичная атмосфера, и это желательно делать в отпуске и на отдыхе. Потому что работа, она нам другие чакры, другие энергетические центры усиливает. Поэтому к сексу надо подходить очень, очень основательно.

Итак, есть два способа увидеть вещи. Можно посмотреть с точки зрения как бы внешнего восприятия, и можно посмотреть с точки зрения знания, внутреннего какого-то подхода к жизни. С точки зрения внешнего восприятия, например, когда мы едем по дороге, и вокруг нас очень много автомобилей, то кажется, что мы решим проблему передвижения, быстрого передвижения, если каждый будет пытаться пробраться, так сказать, вперед и опередить всех остальных. Но на практике это приводит к нездоровой конкуренции, к авариям, вот, к заторам, к каким-то вот проблемам. Вместо того, чтобы уважать друг друга и думать о интересах окружающих людей, мы думаем только о том, как бы решить свои личные проблемы. И если каждый так думает, то в обществе возникает хаос. И в связи с этим я бы хотел рассказать о том, как же в ведической цивилизации или вот в этой культуре древней решался этот вопрос. Дело в том, что, согласно ведам, человека вот с детства ему объясняли, что на самом деле у него есть дхарма, то есть у него есть определенный талант, свое предназначение, которое ему необходимо задействовать. И вот тогда он будет очень полезен для общества, а общество, оно, соответственно, будет решать его проблемы, поскольку даст ему все необходимое, поскольку все остальные тоже будут выполнять свою дхарму. И согласно ведам, существует 4 вида дхармы. То есть есть дхарма человека интеллектуального и духовного труда, есть дхарма руководителя и воина, есть дхарма бизнесмена и производителя, и есть дхарма рабочего и ремесленника. Вот есть 4 типа дхармы. И вот это уже существует с рождения, и когда человек следует вот своему предназначению, то он становится очень полезным, и, соответственно, он может очень много сделать для мира, в котором находится, для своей семьи, и, соответственно, такое общество становится очень эффективным. Допустим, вот в правовой системе, так называемой, поскольку на самом деле мы говорим, что эта система, она затрудняет реализацию права человека, приходится бороться за свои права. Например, в современном обществе можно часто увидеть такую ситуацию. Скажем, какой-то человек, все знают, что он мошенник, что он берет, допустим, какие-то взятки, что он нечестен на руку, но никто не может остановить его действия, потому что его вина не доказана. То есть, иначе говоря, согласно праву, человек, это реализуется такой принцип, что не пойман, не вор. И вот такое положение вещей, оно приводит к тому, что люди поддаются все больше и больше соблазну достигать цели не за счет исполнения обязанностей, а просто за счет того, чтобы брать что-то. То есть человек, который думает о своих правах, он превращается вот в вора и как бы в того, кто пренебрегает интересами окружающих. Таким образом, эта система, она провоцирует развитие вот преступности, развитие безответственности, бюрократии и всего остального, что нам так не нравится, когда это касается остальных, и что мы так приветствуем, когда это касается нас самих, то есть когда это соответствует нашим интересам. Итак, вот есть человек, и мы знаем, что он не исполняет своих обязанностей, что из-за него страдают все окружающие люди, но мы ничего не можем сделать, мы не можем поставить ему в нужное положение, мы не можем исправить этого человека, просто потому, что в обществе присутствует примат права, то есть, другими словами, примат безответственности. Если у тебя есть соответствующие ресурсы, финансовые связи, то ты просто можешь делать все, что хочешь. И ситуация, она никому не нравится на самом деле, потому что она приводит к разрушению нашей жизни, но никто ничего не может сделать, потому что сама парадигма, то есть взгляд на общество, уже искажена. И что делать в этой ситуации? В этой ситуации веды рекомендуют людям, у которых есть вот желание действительно процветать в этом мире, быть счастливыми, иметь друзей, веды рекомендуют объединяться в сообщества, в которых они могут именно заниматься служением друг другу, думать об интересах друг друга и защищать как бы себя и своих близких от вот этих вот

чем электричество больше подключает человек, более высокой электростанции, тем более сильное напряжение к нему идет. Понимаете, по его сердцу. Вот и вся система. Но даже если вы просто будете иметь силы достаточно душевной, подойти к мужу не тогда, когда он бьет ребенка, а просто подойти в другое время и сказать: «Вася, пожалуйста, помягче, сыночку». Он все равно все поймет, если ты помягче будешь. То не с первого раза, но с пятого до Васи дойдет. 100% невозможно, энергия любви все равно растает лед. Все равно растает лед. Невозможно сохранить то же самое настроение, если жена ведет себя правильно. Но чтобы так себя вести, надо сначала простить его жестокость ему, а потом уже в прощенном, в состоянии любви, с ним по-доброму, по-человечески разговаривать. И тогда он постепенно до него начнет доходить, что вот так нельзя делать. Но если вы будете обижаться на него, то вы входите в эту систему. Когда мужчина жестокий, женщина какой должна быть? Обидчивой и несчастной. Забитой, обидчивой, несчастной. Это одна система. Допустим, если женщина обидчивая, забитая, несчастная, каким мужчина становится рядом с ней? Жестоким становится и непреклонным. Понимаете, да? Ну просто забитый, несчастный человек вызывает такое желание так себя вести. Рядом с забитым, несчастным человеком хочется быть жестоким и непреклонным. «Хватит валяться!» И так далее. Понимаете, это естественная реакция на забитость. Когда женщина обижается, мужчина каким становится? Гневливым. Когда мужчина гневается, женщина какой становится? Становится обидчивой. Когда женщина слишком ленива, мужчина каким становится? Напряженным. Когда женщина слишком напряженная, мужчина каким становится? Расслабленным. Когда женщина гиперответственная, мужчина каким становится? Безответственным. Когда женщина сухая, не любит мужчину, мужчина каким становится? Пьяным. Когда женщина не верит в своего мужа, мужчина каким становится? Кобелинистым. И так далее. Понимаете, это законы. Законы совместной жизни. С ней ничего не сделаешь. И поэтому, если вы не, как бы чувствуете, что вы ослабели, стали несчастной, забитой, это просто означает, что вы вошли в эту систему отношений неправильных. И все. Надо победить в своем сердце эту систему. Надо заставить себя в молитве быть спокойной, сильной, прощать, просить прощения, любить. Надо все экзамены, которые дает жизнь, надо все их сдавать обязательно. Человек не должен уступать судьбе ни на грамм, ни на грамм.

Мы знаем, что в любой ситуации, где происходит какая-то проблема, всегда виноваты обе стороны. И вот если эта позиция признана обеими сторонами, то появляется шанс на сближение. И как выглядит эта техника здоровой дистанции? Это не означает, что люди обязательно должны разъехаться в разные квартиры, то есть оформить документы на развод и так далее. То есть нет. Я хочу сказать, что не обязательно эта техника должна привести к тому, что брак сохранится или отношения сохранятся. Но она должна гармонизировать и, по крайней мере, привести к тому, что люди, они сохраняют уважение друг к другу и, может быть, даже дружеские отношения. В лучшем случае, естественно, этот конфликт приводит к тому, что отношения выходят на новый уровень. И вот эта техника здоровой дистанции, она предполагает, на самом деле, очень много вещей, которые человек может сделать. Если человек по каким-то признакам начинает замечать о том, что его партнер удаляется, он должен задаться вопросом, почему это происходит. И в первую очередь добиться вот этого откровенного разговора по душам. Причем разговор не должен быть похож на некие приставания, как это называют, выяснение отношений. Да? То есть это должно происходить по очень таком благодушном настроении, когда оба готовы к этому психологически. Если это женщина, она, наверное, должна очень хорошо накормить своего мужа. То есть это не должно быть в какой-то такой вот атмосфере скандала и так далее. Когда летят тарелки, и муж, уворачиваясь от них, пытается что-то объяснить. То есть нужно выбрать подходящее время, подходящее место. Нужно уметь выразить правильно свою мысль словами. То есть это предполагает, что вы должны подготовиться. И очень важно услышать партнера. То есть поэтому где-то в психологии советуется даже получать обратную связь. Обратную связь можно получить, задавая вопрос партнеру, правильно ли я понял тебя, ты чувствуешь, допустим, то-то и то-то. Когда я забываю помыть твою машину, я правильно тебя понял, ты считаешь, что я тебя не люблю. Потому что часто вот бывают такие вещи. И иногда это бывает открытием для самого вот этого партнера, который испытывает такие чувства. То есть он все время раздражается, и когда он обнаруживает, что вот такая простая вещь его на самом деле выводит из равновесия, и это озвучивается словами, для него это как вот удар грома там среди, или молнии среди ясного неба. Он понимает, что какие-то очень пустяки практически бытовые, они, в общем-то, разрушают его любовь к партнеру. И он начинает более разумно к этому относиться, более терпеливо и так далее. Следующий момент. Очень важно научиться в конфликтах отделять факты от эмоций. Поэтому один из моих, скажем так, учителей, я считаю его своим учителем, это известный профессор Гарвардского университета, профессор Зак. Он рекомендовал в конфликте отдельно описать факты того, что происходит в отношениях, и отдельно описать эмоции, чувства. То есть, другими словами, он рекомендовал рассказать друг другу, что происходит, собственно, с моей и с твоей точки зрения, а потом рассказать друг другу, что я чувствую. То есть в данном случае не прозвучит вот такая коронная фраза «ты там такой-то сякой-то», а там будет сказана очень простая вещь, что когда ты делаешь что-то и то-то, то я себя чувствую, допустим, обиженной. И это на самом деле фраза, она не задевает чувство личного достоинства партнера, она просто является некой обратной связью. И когда такой обмен чувствами, мнениями, пониманием происходит регулярно, допустим, раз в неделю, то у партнеров, партнеры просто становятся более близки, потому что они начинают лучше понимать друг друга. Они начинают узнавать друг друга. На самом деле невозможно любить человека, пока ты его не знаешь. И, как ни странно, довольно распространенная ситуация в семейной жизни, что люди, прожив десятки лет друг с другом, они практически не знают друг друга.

Деятельность нужно понимать, как мы говорили, знанием. То есть знание должно дать понимание, что такое щедрость. Поэтому сейчас мы на самый верх заберемся, на самую вершину. Секрет щедрости состоит в том, что в действительности для того, чтобы достичь истинного результата в жертвенности, высшего результата, человек должен пожертвовать своим мировосприятием. Отдать свое мировосприятие и принять то видение, которое ему дается в священных трактатах. Человек должен пожертвовать свое видение ради того, как видит этот мир Бог, в конце концов. То есть уйти со своей точки зрения, встать на точку зрения абсолютной истины. Вот это вызывает трудность. Человеку легче последнюю на рубаху отдать, чем сменить свое мировосприятие. Наше сознание постоянно этому сопротивляется. То есть мы не можем эту точку перейти. Мы все время мы принимаем только то, что как-то связано с нашей точки зрения. Вот это да, с этим я согласен. То есть, а внутри идет процесс этот материальный, соглашение. С этим я согласен, с этим я согласен, с этим я согласен. А вот это ерунда. На точку абсолютно истины невозможно перейти. То есть духовный трактат дает это видение. Но мы привязаны к каким-то терминам, к каким-то определениям, обусловленности. Как это мир плоский? Да, плоский мир. Ну, любой физик вам расскажет, что есть разное мировоззрение. Абсолютно никакой проблемы нет. Смотря с какой точки смотреть, мы со своей точки смотрим, мир так устроен. Но можно увидеть множество описаний. Двухмерный, трехмерный, четырехмерный, где угодно. И уже будет другое восприятие. Какая проблема? Никакой проблемы. Что вы двухмерное мировосприятие не видели? На телевизор дома приди, посмотрите. Двухмерное. Двухмерное, какая проблема? Многие живые существа двухмерно мир воспринимают. Кто-то трехмерно, кто-то четырехмерно. Разное. И на каждом уровне другая точка видения. Но человек очень так все обыденно воспринимает, думает, ну я же этого не вижу, поэтому этого нет. Ну ты много чего не видишь, мы говорили об этом. Даже воздуха не видишь. Это вот умение, в общем-то, встать на чужую точку зрения, это даже культурный момент, в конце концов. Как стать другом другого человека? Нужно его понять. Как понять другого человека, нужно встать на его место. И это тут же приводит, в общем-то, к улучшению взаимоотношений. Это нужно выслушать его, как трудно выслушивать другого человека. Вы замечали? Это величайшая жертва. В основном человек отключается, не хочет слушать. Даже в материальном плане очень трудно. Но приходится, например, мы говорили, такой пример материальной жертвенности мать проявляет. Она встает на точку зрения ребенка. И она его понимает. А если отец, например, не хочет вставать на точку зрения ребенка, он его не понимает, что он хочет, что ему надо, что он орет. А мать понимает, что он хочет. Она встает на его точку зрения. И она с ним также разговаривает, также ест, то есть на этом же языке. Ну, то есть жертвенность, что ее сознание другое, но она встает на тот же уровень с ребенком, чтобы было взаимопонимание, появляется взаимопонимание, они понимают друг друга. Понимаете? Также, в общем-то, даже животное можно понять в какой-то мере. И животное можно понять, что оно говорит, как оно общается. На Востоке очень много таких товарищей, они дрессируют животных. И абсолютное взаимопонимание, они говорят, что делают, животные идут, делают. Никакой проблемы нет. Это у нас воспитание через палку. Но так как дрессировщик не хочет вставать на уровень животного, на его миросозерцание, то он просто бьет его и все. А на Востоке другое воспитание может быть вполне. То есть они понимают друг друга, могут разговаривать. Такое традиционное искусство на Востоке. Ну поговорить с животным. Обезьяна понимает. В этом же настроении. То есть сам принцип, что для развития необходимо пожертвовать со своей точки зрения низкой ради высокой, иначе нет никакого развития. Мы не готовы отдать себя, в общем-то, свое мировосприятие.

прогорело, потом нечто соприкоснулось с чем-то, и так далее, и так далее. Появились там первые аминокислоты, потом они соединялись друг с другом из большой любви, появились белки, потом появились в результате жабы какие-нибудь, из жаб появились птицы, из птиц появились еще кто-нибудь, обезьяны. Из обезьян появились первобытные общинные люди, и потом появились мы, венец цивилизации. И потом появились хришунки. Ну, вот, это одна модель. Вторая модель развития такова, что все появилось одновременно. Например, если мы возьмем любой серьезный концерн автомобильный, да, вот, например, Toyota. У Toyota есть производственный ряд, они выпускают линейку продукции такой. То есть у них есть хэтчбеки, там седаны, какие-нибудь минивены, еще что-нибудь. Они выпускают все одновременно. И одновременно работает конструкторское бюро, оно еще разрабатывает разные модели. То есть с потока одновременно выходит много чего. И грузовики, и легковушки, и там какие-нибудь еще штучки, там дрючки, и все это разработано одним конструкторским бюро и выпускается в свет. Так вот, вторая модель развития, ведическая концепция, это что Бог создает сразу же модель этого мира, конструкторское бюро божественное сразу же создает все типы тел. И все формы жизни существуют одновременно. Одновременно существуют даже сейчас. Дикие племена, например, в Австралии, до сих пор, ну как они дикие, они, может быть, в чем-то лучше нас. В чем-то они проще и счастливее, да, но они технологически, может быть, и, как кажутся, дикими. Но они существуют. Одновременно существуют некие формы жизни, такие как йети и так далее. Это остатки других цивилизаций, ваннеры их называли, полулюди, или люди-ли с санскрита в переводе, похожие на людей существа. Вот. И одновременно еще много-много чего. И еще одновременно существует множество обезьян, от которых мы якобы произошли. Вот. Все это существует одновременно. Поэтому ведическая концепция истории или развития мира такова, что все существует одновременно. Конечно, иногда какие-то виды жизни исчезают, такие как динозавры, в результате каких-то катаклизмов, каких-то смен полюсов, там еще чего-то. То есть это происходит время от времени. Но как вид, как модель жизни, она существует всегда. Вы не думаете, что динозавры вымерли? Например, кто такие крокодилы? Кто такие крокодилы? Это форма динозавров. Или варан. Кто такой варан? Это, в общем-то, такая ящерица. По сути, это тоже динозавр. Были летающие ящеры. Но это вот переходные разные виды. Это тоже как, вот, как в автомобильных концернах. Есть переходные какие-нибудь модели от одной к другой. Но они разрабатываются одним и тем же конструкторским бюро.

брак на санскрите называется ашрам. Один из укладов, духовных укладов семья. Это духовный уклад. Есть предбрачная жизнь, это брамачари ашрам, безбрачие. Потом брачная жизнь, семья, это семейная жизнь, другой ашрам. Потом пенсионный возраст, это отшельничество, следующий, более высокий ашрам, ашрам большей мудрости. И в конце жизни ашрам отречения, статус в отречении, что должен прожить. Закончить свою жизнь в полном бесстрашии и отречении. То есть он должен встретить смерть бесстрашно. А начать свою жизнь с учебы, с безбрачия. Потому что пока человек безбрачный, он может хорошо и глубоко обучаться. Как только пробуждается сексуальная энергия, как только он вступает во взаимоотношения и игры с противоположным полом, то обучение прекращается. Начинается другой этап, практический. То есть само по себе обучение длится всего лишь до 12 лет, говорится в ведах, пока не пробудилось вот это вот сексуальное желание. К 12 годам оно уже как бы начинает проявлять себя. То есть трудный возраст начинается с этого же времени. И до 12 лет он учится легко и свободно, человек. Пример из дворянской России. Дворянские дети к 12 годам знали до 5 языков свободно. Французский, английский, немецкий, итальянский, русский. Могли писать каллиграфическим почерком и ясно излагать свои чувства и мысли на бумаге. Могли вступать в в переговоры на высоком уровне на любые темы. Темы культуры, политики, светских отношений. То есть они были образованы к 12 годам. После 12 лет уже начинается профессиональное обучение, практическое обучение. То есть мы сейчас с вами уже практики, мы семейные люди. Мы думаем, как вот нам выжить, как заработать деньги, как поддерживать семью, как дать образование детям. Так много практических вещей. То есть нам трудно задуматься о смысле жизни сейчас, встать на какую-то платформу внутреннего обучения. И все же в семейной жизни это тоже обучение. Один из четырех как бы классов жизни. На каждом этапе человек обучается разным вещам. Безбрачие означает жизнь в послушании и обучении, под контролем учителя. То есть там нужно принимать все, что говорит учитель, и исполнять это. Семейная жизнь – самостоятельность. И кто же побуждает его к самостоятельности? Противоположный пол. Его самостоятельным делать – это самая энергия. Он чувствует, что должен делать все теперь сам. Сам принимать решения. Построить свой мир, свой дом, своих детей. Реализовать свои желания, свое представление о жизни. Это семейная жизнь. Так люди вступают в эту жизнь с желанием реализовать все свои мечты. Воплотить их непосредственно или в детях, или во внуках. Так или иначе достичь желаемого. В этом цель. И им помогает в этом весь социум. Они вступают в мир городов, деревень, стран. И тут есть разделение труда, есть различные структуры, где мы помогаем друг другу, по идее должны это делать, достичь цели. Потому что один в поле не воин. Ну, конечно, этим можно воспользоваться по-другому. Можно жить с людьми для того, чтобы просто воровать друг у друга. Тоже, это же другой разговор. Как вот, знаете, вот азартные игроки сидят за столом в казино. Они же все вместе, одно общество. Но каждый думает только о своей выгоде. Это уже не ашрам называется, не духовный уклад. Это уже адхарма. Это уже противоречие между людьми, это уже совсем другое. Семья же, это означает, что мы доверяем и любим друг друга. У нас нет личной выгоды. Это называется семья. Любовь и доверие – основа семьи. И вот эта маленькая любовь и доверие распространяется постепенно в этом ашраме, в этом укладе жизни на все общество. В большую семью плавно переходит человек в большую семью. То есть это тоже большая семья. В этом идея как бы этой семейной жизни. Из маленькой семьи перейти в большую семью, осознать это, увидеть это.

разум, способный определить, что следует и чего не следует делать, что следует и чего не следует бояться, что порабощает и что ведет к освобождению. Разум Гуни благости основан на опыте. Кого? Своем и того, кого, кто его ведет. Смотрите, существует четыре типа разума от природы. Высший тип разума. Нам говорят из авторитетного источника, первый тип разума. Писание, например. Мы потом дадим критерии Писания со временем, но так или иначе. Писание говорят, это приведет к страданиям. Если человек от природы обладает высшим типом разума, он что делает? Все, понял, не буду. Второй тип разума. Писание говорят, это делать не надо. Но очень хочется, ну очень просто хочется. А вдруг меня пронесет, меня лично. Всех не пронесло, но меня пронесет, да? Бах, соседа не пронесло. Ой-ой-ой, не, я не буду. Ну его нафиг. То есть сразу решимости не хватило применить, но увидел, как другие пострадали. Ну, например, человек пришел в какое-нибудь заболевание, где алкоголики там все, да? Ой, нет. Или ему показали фотографии легких курящего там и какие там струпья, язвы. Ой, нет. Да? Или показали процесс гниения мяса в этой длинной-длинной кишке. То есть просто вам разрезать ее и показать, что там выделяется, какие яды просто химические. Ой, нет, больше не ем. Да? Это второй тип разума. На чужом опыте. Увидел, что чужой опыт отрицательный. Все, все, убедили. Третий тип разума. Ну, это он. А надо было съесть мяса и венца, тогда бы так не загнило. А потом и клизмочку вогнать, и слабительное. Да? Это третий правда, пока самого не стукнет. Единственное, что может остановить человека, собственный опыт. Первое – писание или, ну, авторитетный источник. Второе – чужой опыт, правильно? На чужих ошибках научился человек. Теперь на своих ошибках. Это третий тип разума. Вася своровал – посадили. По закону нельзя, не следует. Сам своровал – посадили. Все, понял, не буду. Третий тип разума. И последний. Говорят, что нельзя. Всех кругом от этого увидел, что пострадали, да. Сам страдаешь, да, продолжает делать. Четвертый тип разума. Это чистое невежество. Понятно, да? Часто мы это делаем. Но знаем, что нельзя. Ну, очень хочется. И плевать на все. Ведь страдаем, болеем, но не можем. Это разум будет невежество, да? Запутавшийся, погруженный во тьму, постоянно сбивающий человек с истинного пути. Вот это разум такой. Ну, видно же, что кругом все не так. Но нельзя это делать. И делать.

прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к тебе, и ты исцелил меня. Благодарю тебя, Отче. Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с тобой. Но я знаю, у тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться тебе, не страшиться, но уповать на твою помощь и знать, что ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на тебя, Господи, и все, что ты определил для нас, принимаю из рук твоих и благодарю тебя, мой Бог.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить, учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем
1: счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

вообще выражается вот эта неудача, да, о которой я говорю, вот это вот некоторая неудача, которая преследует человека по пятам. Неудача состоит в том, что мы ничего не можем сделать в этом мире сами. Мы можем только имитировать. Можем только что-то имитировать. То, что уже давно и так без нас сделано. Любой путь, не связанный с духовностью, это путь имитации. Поэтому это мир таких самодовольных имитаторов. Происходит эта имитация. Сколько усилий ушло, чтобы придумать эту несчастную соевую корову. Этот механизм, который делает соевое молоко. Но простая сельская буренка и так дает прекрасное молоко. Без всяких дорогущих изысканий. Без железа. Без машинного масла, без нефти. Ну, так прекрасно. Все просто бегает по полю. Сама причем. Отпустил ее, она сама убежала на поле. Вечером сама пришла и принесла молока. Все абсолютно сама. Без всяких устройств. Сколько времени ушло, чтобы сделать лампу дневного света. Давно есть лампа дневного света. Она так называется лампа дневного света. Одна днем светит. Это не лампа дневного, это лампа ночного света. Ее неправильно назвали. Надо внести как коррекцию в название. Лампа ночного света причем тоже есть. Да? Когда луна, но в полнолуние. Видели, как интересно, что нормально. Сколько времени и сил нашло на электрификацию всей страны, на то, чтобы обеспечить весь мир ночным освещением. Все это только для того, чтобы, как мы выясняли, да, не спать ночью, а ходить днем сонным. А сонным ходить днем, чтобы ночью не спать. Чтобы теперь и днем быть сонным, и ночью быть сонным. То есть человек ночью сидит полусонный, и днем сидит полусонный. Раньше хоть ночью просто спал, и все, а днем хотя бы трезвый ходил. А теперь он и днем, и ночью сонный. То есть ничего не понимает. Мы можем купить в магазине все что угодно, любую имитацию. Знаете, все, сейчас человек дошел до совершенства. Черную икру делают, красную икру делают, вегетарианскую. Да, все можно у нас имитировать. Но зайдите в любой вегетарианский ресторан, там прилавки ломятся от имитирующих продуктов, все что хотите. То есть человек, все может у нас имитировать. Но есть ли польза от имитации? Какие-то внешние вещи можно сымитировать, но как сымитировать дружбу, верность? Как сымитировать хорошие отношения? Невозможно это сымитировать. Поэтому путь имитации – это путь неудачника. Когда что-то имитируется – это неудача. Неудача. Связывает нас только истина. Только истина может нас связать. Связывает она не только нас, объединяет она все. Поэтому только она заслуживает, в общем-то, пристального изучения. Пронизывает весь этот мир, не дает ему разлететься на куски, связывает атомы, молекулы, планеты. Все связано. Есть эта связующая функция. Связующая. Все остальное только отталкивает, разрушает. Если человек изучает что-то, кроме абсолютной истины, он целенаправленно движется в сторону разрушения. Очень похоже на сегодняшний мир, посмотрите. Интересно, однажды один мудрец приехал в страны Запада, и он спросил, чего здесь больше всего боитесь? И сказали, ну как, ну вот в общем-то так вот, мы люди верующие, поэтому боимся в ад попасть. Сказал, да, а почему вы боитесь ада? Ада бояться не надо. И спросили, а почему не надо? Говорит, а потому что вы

Хиромантия – это наука древняя, и она относится к категории астрологии. Очень давно, в древности, еще когда была ведическая культура, жил такой мудрец, его звали Бригу, Бригу Муни. И этот мудрец, он описал астрологию на бумаге, то есть чтобы мы с вами могли это изучать дальше. Раньше была память очень сильная у людей, и они могли запоминать то, что говорит учитель. Сейчас, в нашу эпоху, люди ослабли, память стала тоже слабее. И он решил написать это, сделать трактат. И когда он его закончил, он стал думать о том, как люди будут учиться, и понял, что будет недостаточно хороших учителей, и это слишком сложная наука. Дело в том, что в те времена не было компьютеров, и там приходилось читать в голове, сделать сложнейшие математические операции, и это очень сложно. И тогда он еще разбил на несколько частей. Но он потом тоже понял, что это сложно будет для людей нашей эпохи. И отсоединил науку чтения линии на руке, которая называется на санскрите «Нади Грандха». Он отделил ее от астрологии и организовал из нее отдельную науку. Так она вышла из астрологии. Хотя, по сути, это является та же самая астрология. Если вы все посмотрите сейчас, дорогие наши радиослушатели, на свои руки, посмотрите, пожалуйста, на правую и на левую руку. И вы обнаружите, что правая рука отличается от левой руки. Линии на правой руке отличаются от линии на левой руке. Это связано с тем, что левая рука, она пассивная, а правая рука, она активна. Левая рука – это наша судьба, то, с чем мы пришли в этот материальный мир. А правая рука – это то, как мы пользуемся этой базой, которую мы имеем. И у нас существуют на пальцах определенные линии, под пальцами линии, они называются нади. И эти линии, как своего рода… Это, знаете, это я такой пример привожу. Как кардиолог, он считывает по графику, как работает сердце человека. Также опытный астролог, он может видеть по этим графикам, нарисованным на руке линиям, как работает судьба человека, как происходит его жизнь. Если посмотреть на вашу руку, допустим, на большой палец, то увидите, что он отличается от рук, допустим, вашего соседа или близкого, от пальца вашего друга. У кого-то толстый палец, у кого-то тонкий. То есть они все имеют разные формы. Вот сами пальцы, они связаны с планетами. В частности, большой палец связан с Венерой. Поэтому, когда нам очень хорошо, мы показываем большой палец. Здорово, нам нравится, вкусно, спасибо, отлично, там, окей, там, например. Вот. И этот палец большой, он связан с Венерой. Венера – это планета чувств. Венера – это планета любви. Венера – это планета также нашей сексуальной жизни. Венера – это планета красоты и искусства. И большой палец, он связан с планетой Венера. Как это происходит, я сейчас не могу вам рассказать, потому что это целый семинар, нужно читать тут очень долго, как тонкий процесс возникает, влияние планет на нашу жизнь. Просто примите как факт, что этот палец связан с Венерой. И вот вы увидите, что кончик пальчика, там где ноготь, там находится наше чувство. Кстати, на лице Венера проявляется на губах и проявляется на кончике носа. Поэтому, когда, особенно девушки, они когда плачут, у них краснеет кончик носа, а губы наливаются. А также при половом возбуждении губы тоже наливаются. Почему именно губы? Почему не щеки? Почему не уши? Именно губы. Так вот, губы, они связаны с Венерой.

Мне очень понравился, если вот, я вам очень рекомендую посмотреть, вышел этот фильм, я как-то его очень ждал, я чувствовал, что там будет, это будет хороший фильм, по крайней мере для меня, на меня он произвел очень сильное впечатление, «Легенда 17». Видели? Кто не видел, пожалуйста, посмотрите, это фильм о легендарном советском хоккеисте Валерии Харламове. И там играет такой, ну, и там играет Меньшиков, известный еще советский актер и российский актер, и он играет его тренера. И там есть такой эпизод, когда перед такой значимым событием в жизни Валерия Харламова, это матч с НХЛ, со сборной НХЛ в Канаде, в Монреале, он попадает в аварию и повреждает ногу, и врачи говорят, если ты будешь только ходить, это будет хорошо, они говорят, что то, что ты будешь играть, если ты будешь ходить, это будет успех. И он, оказавшись в больнице, он начинает выпивать, там, начинает как-то так вот, он очень всем попадает в состояние такой претензии, обиды на жизнь, и к нему приходит его тренер и говорит, он говорит, ну, хотите выпить? Он говорит, да, хочу. Я, говорит, знаю, где тут можно взять. И он его отводит в подвал, где морг, где лежат трупы. И он приходит туда, Валерий этот, и говорит, что-то говорит, я тут мерзну. А потом понимает, что где он находится. И он говорит, и тренер ему говорит, ты же в жизни что хочешь? Ты же хочешь успокоиться? Ну вот это хорошее место, где ты можешь успокоиться. Он говорит, а как мне жить, если мои желания не исполняются? Я хочу играть с канадцами. Замечаете, у нас тоже в жизни иногда бывает такое, что наши желания не исполняются, если они не исполняются, то мы становимся несчастными. А он говорит, да при чем тут канадцы? Ты живи, живи настоящим, живи полной жизнью. И вот то, что тебе жизнь предлагает, это и прими как вызов жизни. Вот это будет настоящая твоя жизнь. И он его отводит, после того, как его писали из больницы, он его приводит в детский клуб, где он, будучи заслуженным мастером спорта и олимпийским чемпионом, играет с детьми, потому что ему надо как бы заново осваивать все навыки. И он говорит, вот здесь теперь твоя битва. Главная твоя битва теперь вот здесь. И вот это его преодоление, вот этой привязанности к результатам и при этом преданности его учителю, преданности своему предназначению, долгу, оно делает его очень сильным и в итоге приводит его к победе, к успеху. Хороший фильм, посмотрите. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что мы должны в какой-то момент вырасти. Потому что в большей степени одна из основных причин, почему нам не удается в своей личной жизни испытывать счастье и удовлетворение, это потому, что мы хотим упрямо остаться в этой позиции детей. Наслаждаться, контролировать, эксплуатировать этот мир, потреблять. Понимаете, прошлое уже не вернуть. Эту яму уже зачастую не закопать. Она просто есть. И это то, что сделало меня таким. Это то, что так глубоко во мне. Но вот с этим совсем я могу быть счастливым. Со всеми со своими страхами, с беспокойствами я могу постепенно, реализовывать себя. И вы заметите, что эти вещи, они будут уходить. Знаете, я перед каждой программой своей, вот перед началом программы очень волнуюсь. У меня есть внутренний паттерн такой. То есть в свое время, когда я занимался спортом, это было непростое время для меня. По гороскопу это самое тяжелое время моей жизни, это от 0 до 18 лет. И у меня всегда было такое большое напряжение, первый бой. И я всегда вхожу вот на сцену, когда я первое занятие свое провожу, как будто бы я выхожу на ринг. Это вот первый мой бой. И каждый раз я испытываю такое сильное давление внутри себя. Но что я делаю? Я беру это давление, я беру свое беспокойство, и что делаю? И вытаскиваю вот сюда. Понимаете? И так в течение всей жизни. У каждого есть свое поле боя, свой ринг, своя Курукшетра. Вот Бхагавад-гита – это битва на Курукшетре. У каждого есть своя Курукшетра. У кого-то это в

В сфере бизнеса проявляется, у кого-то в сфере отношений. В итоге все равно там будут отношения какие-то. У каждого есть какая-то своя, свой вызов, который ему делает жизнь. И нам нужно этот вызов принять и согласиться с ним. И дать ответ жизни, дать ответ обстоятельствам. То есть принять ответственность означает дать ответ обстоятельствам жизни.

0: 400 тысяч разумных живых существ. Человек стоит на самой низкой стадии разумного существования. Но форма жизни дорогая очень. Дороже, чем даже тело Творца Вселенной. Такая вот форма дорогая. И вот мы должны ее сейчас правильно использовать. Поэтому сколько снится снов в душе? 8 400 000 снов. И когда мы выходим с этой машины, мы просыпаемся. О, как здорово, что это сон был. Слава тебе, Господи. И потом нам колыбельную поют. Засыпай, спи, моя радость, усни. Да-да-да. Поэтому даже в этом мире нам сон снится одну секунду. Не сон, а мы спим. Выключилось сознание и включилось. Выключилось и включилось. Самый длинный сон 22 секунды, так. Ну, если так научно, то ученые даже осмотрели. Но смотрите во сне, мы же не 22 секунды живем там. Как длинно все там растянуто, да? Это временные циклы, они так действуют, их сразу не понять, как время действует. Но в разных измерениях по-разному действует. Сколько живет кошка, например, времени?
1: 15.
0: 15 лет пусть наш, да. А собака? А бабочка? А черепаха? Черепаха, ну немного, что такое 200? Есть такие живые существа, которые, знаете, сколько живут? Мы даже себе эту цифру в голову не сможем поместить. Но каждая позиция живет своих 100 лет. Но 100 лет бабочки. Бабочка 100 лет своих живет бабочкиных. И она не так, что раз и все. Это мы просто за ней наблюдаем. Нет. Да, и кошка живет своих 100 лет. Кошка не знает, что пришла зима, пришла весна, мне столько лет. Спросите у кошки, сколько тебе лет? Она даже не поймет, о чем вы говорите. Какие лет? О чем ты говоришь? Хотя она понимает мысли, слова наши, можно. Она не знает, у нее нет этой комбинации. Нет знаний просто. Своих 100 лет. Дольше всех живет из этих всех форм. Душа в тело попадает такое. Это Творец Вселенной нашей. Этих Вселенных бесконечное количество. Наша Вселенная, она маленькая, небольшая такая. Но Творец ее, это такая же душа, как у нас. Просто у нее тело совсем другое. У этой души. Она творить Вселенную может. Это огромный могущественный потенциал. И вот это живое существо живет примерно, для сравнения, чтобы мы примерно представили время, сколько оно живет. Своих 100 лет, правда, это ее 100 лет. Один день нашему, а его один день по-нашему, это 4 320 000 000 лет. Это наших. У него это один день. Еще столько же ночь длится. И вот он своих 100 лет живет. Поэтому черепаха, это он даже не видит, как черепаха рождается и умирает. Он даже не видит. Ну, как мы не видим, как микроб родился и умер. Знаете, есть микробы, которые живут секунду. Или две бактерии, например, в организме. Они живые. Там такая же душа, как и у нас. Да? Просто вот здесь немножко какая-то разница. Вот есть разума нету, например. Ну, какой-то примитивный, может быть, есть там. Но он работает ум так, немножко чувства, они совсем другие там. Например, у птицы зрение дальше, чем у нас. У орла, например, он может 10 километров мышку увидеть. Да, все остальное не видит. Ну и так далее. То есть у всех разное будет, но душа у всех одинаковая, вечная, меняется просто.